Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, ехал в переполненном автобусе, а рядом сидели два юноши, ну, скажем так, пили квас и закусывали рыбой. Вонь стояла просто неимоверная, но все молчали и терпели почему-то. Между собой эти парни вели еще какой-то разговор, проезжая мимо очередного дома. Один, значит, другому говорит, типа, вот этот дом, вот эти окна самые. А второй ему отвечает: Андрюха, никогда, слышишь, никогда не показывай пальцем. Это некрасиво.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно меня порадовала соседка. Представьте такую картину. Из окна высовывается ее голова без признаков жизни. Все, конечно же, испугались, прибежали к двери, звонят, стучат. Эта женщина, как ни в чем не бывало, открывает дверь и говорит: да, волосы длинные сушила, вывесив в окно. Надо было побыстрее просто. А фен волосы портит.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Люби меня, люби. А может быть, будет легче.

0: будет хорошо. Русское радио. Лето.
1: Ярко

Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Одни знакомые недавно довольно жестко разыграли своего коллегу по работе. Если хотите, запишите на 1 апреля. Он, в общем, все время читал книгу, какой-то ужастик. И, по его словам, это была самая такая зловещая из всех прочитанных им книг. Он настолько, она была страшная, что не мог даже ее дочитать до конца. И даже мимо водоема какого-то проходил и бросил в воду эту книгу, представляете? Что сделали его коллеги? Они пошли в книжный магазин, купили такую же книгу, смочили в водопроводной воде и положили в ящик его стола. Можете себе представить его глаза, когда он открыл ящик и...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно опаздывал на поезд, приехал такси. Я понимаю, что забыл документы. Бегу обратно на 17 этаж. Хотел так быстро вернуться, пока лифт не ушел. Вижу, на этаже стоит девушка. Я ее прошу подождать буквально 15 секунд. Она с какой-то очень странной, кокетливой улыбкой соглашается. Я бегу за документами, слышу, как лифт закрывается и уезжает. Представляете? Думаю, ну, ёшкин кот, как так вообще можно? Возвращаюсь, а девушка стоит и ждет меня без лифта.

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретил одного знакомого, весь какой-то побитый, покоцанный. Спрашиваю, что случилось-то? Он говорит, да вот, хотел помочь. Проезжал мимо аварий и по своей доброте душевной остановился, решил им визитки дать, свой автосервис, там кузов починить, покраска. А они на меня набросили все. Не понимаю, еле ноги унес, что такое?

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну а если в вашей голове не 100 тысяч почему, а 100 тысяч шуток, пришлите самую смешную на сайт rusradio.ru. Ее обязательно зачитает сам Антон Юрьев, а лучшим авторам мы подарим эксклюзивные футболки со своей собственной шуткой, которую вы и придумали. Ну, например, да? Например, давайте. Губки бантиком, бровки домиком, села на диету и закусила тортиком.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова.
4: Алла Довлатова.
2: Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, наверняка у вас много ухажеров. И если вы стоите перед выбором, вполне возможно, вот этот совет вам поможет выбрать, решиться. Как сказала одна моя знакомая, конечно, здорово.

Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно сосед попросил меня присмотреть за его рыбками, пока он будет в командировке. Дал инструкцию на несколько листов. На второй день смотрю, одна рыбка лежит кверху пузом. Представляете? Я в панике, конечно, звоню соседу. Он спокойно отвечает: «А, это Паша». Он так спит. Постучи, и все, он проснется. Я постучал, Паша действительно ожил. Скажу честно, с тех пор рыбкам с человеческими именами я не доверяю.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. А кино про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Что слушает страна? Я не

0: Реклама на русском. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Вот это ухватило!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Встаешь в 6 утра – буди кота! Потому что нефиг тут! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 49.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомая работает риэлтором. Недавно перед показом квартиры она мне вот рассказывала, увидела здорового паука в прихожей. Сказала хозяевам, что некоторые люди вообще-то боятся, и его лучше убрать. Значит, приходит показывать, паутина висит, паука нет. Ну, подумал, наверное, забыли, там ничего страшного. После показов она задержалась на несколько минут. Хозяйка говорит, сейчас, подожди минуточку, одну минуточку. Открывает тумбочку, представляете, достает баночку, а оттуда вынимает паука, сажает обратно на паутину. Оказывается, этот паук там живет всегда, зовут его Гошей, приносит ему мух и всячески оберегают.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, рыбка — это хорошо, но уверен, с каждым такое было. Вот дико недавно захотелось мне просто сосисек обычно. Купил целый пакет, положил на стол. В этот момент мне позвонила мама, она любит поговорить, поэтому где-то через час я возвращаюсь на кухню и вижу такую картину. На столе сидит моя кошка, рядом разорванный пакет, сосисек нет. И она смотрит на меня, знаете, с таким выражением, ну типа, не ори. Ну что ты начинаешь? Технически сосиски все еще здесь, на столе.
1: Опять

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. Русское радио.
4: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Все говорят, движение — это жизнь. И вот один знакомый недавно мне тоже кричал, Мишаня, говорит, я просто начал гулять, и это изменило мою жизнь. Каждая прогулка — 10 тысяч шагов минус 10 тысяч калорий, представляешь? Я говорю, представляю, но вот просто у меня это работает несколько по-другому. Каждая прогулка обычно минус 10 тысяч на карте.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: А вот главное утреннее шоу страны «Русские перцы» тоже точно знают, сколько всего приятного готовит нам эта пятница. В самом начале следующего часа они с удовольствием все вам расскажут. Ждем очень сильно.
1: Шутить Антона? Не вам!
2: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично!
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушаешь?

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: А почему мы так долго гуляем?
3: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
4: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.

0: ими в руках.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полета, пишет «Коммерсант». Это объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Как пояснили в ведомстве, запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов. Эксперты полагают, что в условиях беспилотной угрозы нормы гражданской авиации будут меняться во всем мире. И к другим темам. Союз журналистов страны разрабатывает новый кодекс этики российского журналиста, сообщает ТАСС. Новый свод правил, в том числе, отрегулирует взаимодействие СМИ с искусственным интеллектом. Например, предлагается ввести обязательный дисклеймер, раскрывающий факт использования нейросетей. В Госдуме предложили разрешить покупателям онлайн-магазинов полностью оформлять возврат товаров дистанционно. Соответствующее обращение направили в Роспотребнадзор. Кроме того, по замыслу авторов инициативы, пользователи смогут в электронной форме подавать претензии, заявления на обмен и другие документы для гарантийного ремонта. Для этого предполагается использовать личный кабинет покупателя или официальный сайт продавца. С начала года в стране продажа бизнес-литературы снизилась на 20%. Падение интереса к сегменту издательства связывают с экономической ситуацией и отсутствием новых заметных хитов. Кроме того, долгое время драйвером рынка были книги западных авторов. На сегодня значительная часть описанных в них историй успеха слабо применима к российским реалиям, пояснили эксперты. У меня все к этой минуте. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные ненаглядные люди! Здравствуйте! Давайте скорее идите сюда, будем обниматься, будем согреваться вместе, потому что что-то я вышел, и как всегда сегодня, знаете ли, гидромедцентр-то. Хе-хей! Вот, это главное на главном. Здесь русские перцы на русском радио. Для вашего хорошего настроения. Дим Морозов напротив меня. Меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди!
2: Здравствуйте, здравствуйте. Гидромедцентр сделал вот это хей-хей.
1: Да.
2: А мы сделали...
1: Как-то так. Давай чем согреваться сегодня будем,
2: Димыч? Ну, согреваться, во-первых, будем, конечно же, деньгами. Но я не имею в виду, что мы их будем бросать в камин.
1: Мы будем платить за тепло.
2: Да. А еще у нас будет перченый гороскоп.
1: Так, 12
2: сегодня...
1: друзей, да?
2: Я предлагаю сегодня сделать все по лайту, потому что у нас последний день перед отпуском, Антон. Нам надо с тобой чуть-чуть вот уже начать расслабляться, потому что у нас сегодня начнется наша командировка в Нижний Новгород, спортивная.
1: А подожди, нет, спортивная, понятно. А расслабляться?
2: Ты... Аккумулировать силы.
1: Ты кому-то позвонил, ты кого-то позвал, да? Фастфуд какой-то наконец-то, да? Прям по чашкам.
2: Все будет, но попозже, Антон.
1: Боже ж ты
2: мой. Нам надо
1: мой.
2: Немножечко, чуть-чуть, совсем 3 часа поработать, а потом будет все.
1: Теперь точно те, кто включили радио прямо сейчас, знают, что русским перцем все по лайту. Вот так. 3, 2, 1.
0: Понесло. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: радио.
1: Дорогие друзья, во Франции прошел чемпионат по свиному визгу.
2: А почему мы на нем не присутствовали и не участвовали в нем?
1: Если начнешь продолжать, я буду шутить про политику. Просто очередная демонстрация была.
2: Не, ну в принципе, слушай, я наши с тобой шансы оцениваю очень высоко.
1: Конечно,
2: да. Ну, по крайней мере, какую-нибудь деревянную медаль мы бы точно забрали. Дубовую, желудевую.
1: Да, в нас бы ее бросили просто. Понимаешь, ситуация в том, что я до этого очень любил смотреть на всякие странные соревнования, да?
2: Да.
1: Вот, и в новостях, и везде.
2: Ну, вот эти женщины в грязи, которые в надувном бассейне.
1: Нет, это другая ситуация. Это я веду такие мероприятия. Вот, а значит, жюри что могут там оценить? Значит, они оценивали артистизм,
2: так,
1: технику и правдоподобность визга.
2: Подожди, свиньи должны быть настоящие, или это люди изображали свиньи?
1: Ну, это люди, конечно. Ну, свиной визг, а как? Значит, естественно, костюмы участников. Победитель получил кубок и 50.

0: 50 000 рублей. Представляешь, как удивился победитель француз, который получил 50 тысяч рублей? Ну, в рублях ему дали просто.
1: Как бы, да, что с ними делать?
0: Пардон.
1: Поква не па.
0: Поква здесь обменник.
1: Вот. Да, интересно.
0: Представляешь, да? У нас будет чемпионат по пахоте, понимаешь, да, вот где-то. У нас будет чемпионат там это самое, как вот дровосеки когда, да,
1: по фигурной резке. Давай все-таки мы в России находимся. Будем устраивать здесь чемпионат по лошадиному гоготу.
0: Да, по лошадиному. Вот, а приз дадим в старинных французских франках. Вот,
1: или нормально, в кстати, да.
2: Он прикольный. Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
4: Баб, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, пауза, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-329-44741, 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
13: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Мобильное приложение Русского радио.
16: Русское радио.
15: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Двое из ларца не одинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев.

0: Антон Владимирович Юрьев, пожалуйста, пройдите в студию. Начинается перченый гороскоп. Овны, сегодня лучше не вмешиваться в чужой спор. Пусть хотя бы раз разберутся без вас.
1: Угу, хорошо. Тельцы, хорошая еда, приятная компания и никаких подвигов. Иногда именно так выглядит идеальный день.
0: Это факт. Подвиги будут завтра. Да. Близнецы, внимательно проверяйте, кому вы отправляете сообщение, потому что звезды просто так не предупреждают.
1: Да. Раки. Человек, с которым вы обычно не соглашаетесь, сегодня звучит очень разумная идея.
0: Наконец-то. Львы, пора достать из шкафа то, что вы бережете для особого случая. Считайте, что он сегодня и есть.
1: А вот скелет. Да. А значит, дева, можете смело делегировать. Делегировать и еще раз делегировать. Мир не рухнет, если кто-то сделает работу не совсем по-вашему.
0: Делегировали, да не выделегировали. Угу. Весы, хороший день сегодня для культурной программы. О, кино, выставка или поездка в Нижний Новгород подарит вам нужную перезагрузку.
1: Прекрасно. Скорпионы, не позволяйте чужой срочности автоматически становиться вашей.
0: Стрельцы, сегодня полезно устроить себе информационную разгрузку хотя бы на пару часиков.
1: Козероги. То, что раньше казалось слишком дорогим или сложным, может внезапно стать доступнее.
0: Водолеи. Сегодня необычный человек заставит вас пересмотреть одно старое убеждение.
1: Так,
0: на рыбы. Понял меня.
1: Рыбы-рыбы-рыбы-рыбы-рыбоньки. А сегодня разрешается немного поностальгировать. Только не задерживайтесь в прошлом надолго.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Не, ну елка такая интересная, конечно, выбрось ее из головы. А как я с пустой головы буду ходить? В смысле?
1: Ну как? В чем дело? И живешь последние несколько лет, в чем проблема?
0: Ну я как бы замечаю это, но мне казалось, что хоть что-то, какие-то у меня остатки еще остались.
1: Разумы. Остатки остались, но вот ветер в голове, ну, а ты влюбленный в свою работу.
0: Ну у меня хорошие новости есть, между прочим. Так, вот, так, кстати, так. По поводу выбрось ее из головы. А, значит, люди по всему миру начали копить на выгорание.
1: Ух ты.
0: Да.
1: Вот, это отдельный вклад какой-то?
0: Видишь, у Лизы свой рецепт, выбросить надо все и включить музыку. А у них, значит, у этих людей по всему миру новый тренд финансовый, он важнее накопления на пенсию, на свадьбу и
1: другие вещи.
0: Да. А, по сути, это та же финансовая подушка, но там есть конкретика. Если ты выгорел, ты, значит, можешь уйти с работы в любой момент, и тебе не страшно, потому что у тебя деньги есть.
1: Да.
0: Ты можешь спокойно отдохнуть. При этом не обязательно быть молодым. Например, там в статье приводится пример 54-летней женщины. Она забила на свою пенсию, решила подстраховаться по-своему. Это дало ей больше спокойствия. У меня тоже
1: уверенности.
0: Есть такая, да, у меня тоже есть такая 50-летняя знакомая, которая уволилась с финансовой подушкой. И вот она на этой финансовой подушке путешествует.
1: А означает ли это, что ты с сегодняшнего дня начинаешь откладывать себе на эту финансовую подушку от выгорания?
0: А моя подушка будет, знаешь, какая думочка такая, знаешь, маленькая, да? Такая, придиванная, да.
1: А, ну и ладно. А я буду продолжать шутить, потому что, может быть, чувством юмора возможно заработать. Ну, по крайней мере, эта штука полезная точно. Но чувство юмора-то. Особенно, если за него можно получить футболку. Вот, заработок, заработок. Вот, присылайте свои авторские шутки на сайт rusradio.ru. Самые смешные я, Антон Юрьев, озвучу в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с той самой шуткой. Так что шутите смелее. Гардероб сам себя не обновит, да? Ну, все подробности где?
0: На нашем сайте rusradio.ru. А у меня вопрос к вам,
1: да,
0: Антон Владимирович.
1: Да, да, да, да.
0: Распишитесь ли вы на футболке несмываемым маркером?
1: Вы знаете, Дмитрий, там такая ситуация, что там еще моя наглая рыжая морда будет, вот. Да.
0: Отпечаток, в смысле?
1: Да, это отпечатка, да.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: Реклама на русском.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
7: Не хочешь прозевать клев? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на campgeta.t2.ru.
14: Гипермаркет «Офис Мак».
15: Звонок для учителя.
16: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
14: Экономтес Офис Мак.
16: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
19: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
20: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
21: Если вещь лежит не на своем месте, значит, ее туда положила жена. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: на русском радио.
1: Ну, давайте, дорогие друзья, прикоснемся к ученым.
2: Давай, давай.
1: Да. Ну, короче, ученые выяснили, какие песни трогают нас сильнее всего. То есть в очередной раз академики радио решили каким-то образом посидеть и пошутить.
2: Изучить. Так, да. Что случилось?
1: Значит,
2: что
1: они проанализировали хиты за последние 35 лет и обнаружили главный секрет – слова о близости и отношениях между людьми. Как дошли до этого, непонятно. Эта тема встречается в 73% песен, попавших в чарты. А вот песни про достижения и успех особенно любят в хип-хопе. На, что-то сделали хип-хоп в свои годы. Получается, сердцу все-таки нужны песни про любовь, а для мотивации рыбчина.
2: Ну, знаешь ли, я не согласен с этим. Я считаю, что и в популярной музыке тоже есть песни про мотивацию. Например, у Славы.
1: Да.
2: Вот, у нее там про сильных женщин.
1: Например, у Лолы. Пошлю его.
2: Ну, вот, да. Поэтому я предлагаю вот это исследование немножечко углубить.
1: Углубить и расширить, я даже сказал,
2: конечно.
1: Да?
2: Конечно. Вот. Мне кажется, они посмотрели на проблему однобоко.
1: Однобоко?
2: Вот давайте.
1: Поворотись-ка. Вот, да.
2: Вот давайте, когда будет у нас золотой граммофон 5 декабря, да. Мы посмотрим.
1: Но все-таки рыбчина — это все равно мотивация. И даже если будет дождь, завтра будет солнце, мы будем двигаться вперед.
2: Но это не рэп,
1: пока
2: рэп — это
1: сердце
2: бьется. Это стихи под бит.
1: Стихи под бит?
2: Да.
1: Сейчас у тебя под бит будет правый глаз.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Новая песня на русском.
3: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Началась эта история давным-давно.
0: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
2: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
0: Главный замес года.
2: Это что за медвеёж?
0: Возрастное ограничение 6+.
2: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
0: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
6: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио в твоем мобильном.
9: Русское радио.
8: В любое время. В любом месте. Вместе.
10: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
11: Позвони мне,

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Мошенники распространяют объявления о продаже топливных карт, талонов по заниженной цене. Об этом предупредила официальный представитель МВД Ирина Волк. Аферисты размещают предложения в соцсетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных площадках, предлагая карты, талоны якобы со значительной скидкой. Покупателя убеждают перейти по ссылке на сайт, имитирующий страницу настоящей топливной компании. Там пользователя просят указать данные банковской карты, одноразовый код и другую информацию, которую мошенники могут использовать для доступа к счетам. 19 августа в Ростове будут проводиться замена участков трубопровода на водопроводно-насосной станции Нагална. Из-за этого с 9 утра до 6 вечера будут наблюдаться перебои воды в границах Галана-Ленина и Профинтерна. В Ростовской области специалисты продолжают фиксировать неблагоприятные условия для сельского хозяйства. По данным синоптиков, почвенная засуха отмечена в Семикаракорском, Замоноповском, Веселовском районах, а в Ремонтинском районе зарегистрирована атмосферная засуха. Ростовская область уже не первый год сталкивается с дефицитом влаги. В прошлом году засуха охватила 22 района региона. В отдельных муниципалитетах погибли более 10 тысяч гектаров посевов. Общий ущерб аграриям превысил 7,5 миллиарда рублей. Летом этого года около 38% территории Евросоюза охвачено засухой. Дефицит влаги зафиксирован на 15% пахотных земель и 14,5% лесных массивов. Наибольший ущерб засуха нанесла производство оливкового масла, винограда, подсолнечника и кукурузы. По данным европейских синоптиков, июнь и июль этого года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе. В Ростове 18, тепло, ясно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Русские перцы. Утро красит нежным цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
3: Главное – утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
4: Ну, вы задаете вопросом, что здесь такое происходит, что здесь такое продолжается. Мы вам ответим. Это главное утреннее шоу страны «Русский перс» на русском радио. 8 часов 2 минуточки. Дима Морозов, Антон Юрьев. Мы тут, люди, давайте обниматься. Привет.
5: Дорогие друзья, у вас сейчас есть уникальная возможность послушать наш последний эфир перед отпуском.
4: А, господи, ты что, пугаешь, что это такое? Завести из отдела кадров.
5: Да, потому что мы уйдем на большой перерыв.
4: Да.
5: Дорогие друзья, вот именно поэтому, мы просто в отпуск уезжаем. Сегодня мы еще с Антоном в командировку, и он мне тут вопрос задал. Зачем я беру с собой столько всего? Зачем я беру с собой микрофон?
4: Ну, я всегда с собой беру видеокамеру, ты микрофон.
5: А я микрофон, потому что, ты же знаешь, что я кибердиктор.
4: Да-да-да.
5: Я диктор. Который озвучивает все и везде. Все шкафы в отеле, где я был, они как бы помечены мною.
4: Однозначно.
5: Я везде
4: залезал. Ты еще мяукал при этом, я помню.
5: Да, я залезал везде и записывал что-либо. И вот однажды я поехал в Петербург. Прекрасная была поездка, лето, замечательно. И тут вот возникла потребность срочно в моем голосе.
4: Угу.
5: А я микрофон забыл.
4: Ай-яй-яй.
5: И что мне надо было делать? Я в итоге объехал пол Петербурга в поисках студии, которая приютила бы бедного кибердиктора. И мне получилось записать все-таки. Но после этого я всегда микрофон привязываю к чемодану, чтобы точно не забыть.
4: Но это очень странная ситуация, потому что ты же мог обратиться на русское радио в Петербурге.
5: Мы тогда не были знакомы. Это было очень давно. Да, я теперь много лет вожу с собой микрофоны. Поэтому я хочу наших слушателей тоже сегодня спросить. Вот мы сейчас с Антохой собираем чемодан в командировку, потом у нас отпуск. Что важное вы забыли дома перед поездкой?
4: Да, будьте добры, накидайте нам, потому что вдруг мы это тоже забыли. Вот у нас еще есть шанс вернуться и подхватить это.
5: Нам как бы чек-лист сейчас надо составить.
4: Однозначно, в Макс напишите нам, там пост вот прям туда.
5: Да, есть группа ВКонтакте, короче, мессенджеры все тоже работают. Работают, смс-ки пишите, мы все прочитаем.
4: Вот очень ждем.
3: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Улетай, но ничего не забудь, пожалуйста.
1: Ни в коем случае.
0: Мы сегодня спрашиваем у вас, что такого важного вы забыли в поездке. Вот, например, нам пришло сообщение от Танечки. Как в знаменитом американском фильме. Забыли ребенка, сели в машину, а сыночки-то нет.
1: Корзиночку забыли.
0: Да, там, кстати, про корзиночку тоже было сообщение. Забыли гостинец от родственников. Там виноград был в корзине. В общем, мы его оставили. Кое-как потом передали через другие руки. А вот еще от Ксении сообщение. С чемоданами едем уже в отпуск. Тут я понимаю, что деньги-то я забыла, а карт тогда еще не было. Сразу сориентировалась, поняла, что будем проезжать через город, где живет любимый родной брат. Позвонила ему, он вынес нам на трассу денег. Вот люблю своего брата, всегда спасет.
1: Ах, молодец.
0: Хорошо
1: молодец,
0: иметь богатого родного брата.
1: Действительно, вот я тоже. Нам нужно позвонить, чтобы мне тоже на трассе просто раз раздавали деньги.
0: Вообще, давайте, богатые родственники.
1: Вставайте на трассу.
0: Давайте, ага.
2: Русские перцы. На русском радио.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44-741, 16+.
12: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио в твоем мобильном.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: «Русские перцы». Две трети на месте. Дима Морозов и Антон Юрьев.
1: Слушай, Антон, я вот читаю сообщение, которое нам приходит, и я понимаю, что, ну, классно, классно, что не я один такой.
2: А Растеряша Забываша?
1: Да, с ДВГ-ша.
2: Ага, с ДВГ-ша.
1: Вот нам пишут тут, значит, из Екатеринбурга ехала в Питер, как мне казалось, все собрала. Всю дорогу до вокзала меня не покидала мысль, что я что-то забыла. Села в поезд, и когда проезжала уже свой же дом... Четко вспомнила, что фен-то остался лежать на кровати, я его не положила в чемодан. Приехав в Питер на Ленинградский вокзал, тут же пошла в магазин, купила новый, прям с чемоданом. Не хотелось, конечно, мне в культурной столице некультурно ходить с неухоженной головой.
2: Так, я не понял, подожди, а это самое, а где она размещалась-то? Потому там что, нет фена в отеле?
1: Ну, не знаю, может быть, ей нужен был какой-то мощный. У меня вот тетя, например, не может отельными фенами сушить волосы.
2: Да?
1: Да, ей нужен мощный, она всегда с собой берет большой. А вот еще сообщение пришло без подписи. А, когда малышу было месяцев 8, мы поехали отдыхать в деревню к родителям мужа. Собирались с вечера по списку, но забыли самое важное.
2: Подгузники.
1: Подгузники и детскую смесь. Заезжали в магазин, закупались.
2: Не, это нормально. Это нормально.
1: Зато с вами был бесплатный ароматизатор.
2: Угу. Такой рядышком сидит.
1: Да. Еще одно сообщение про паспорт. Их, кстати, много.
2: Я сразу вчера положил прям.
1: Вот, а я с собой вожу сегодня, да, у меня прям в сумке. Я проверяю каждые 5 минут.
2: Угу.
1: Не забыл ли? Все паспорта, которые есть, я все взял. Вот еще сообщение. Собирала чемодан аж 2 месяца. По итогу забыла всю одежду. А в чемодане было, значит, аптечка, кремы, шампуни, полотенце, пляжное, купальник.
2: Ну, понятно, корзина, картина, картонка.
1: Картонка, да. Но одежды не было. Слушайте, а зачем вам в отпуске одежда?
2: Действительно, там нужно... А скажите, Дмитрий, меня смутила фраза «все паспорта свои взял». Вы шпион, что ли?
1: Не, я же потом в отпуск лечу в другое место, поэтому мне там нужен второй паспорт.
2: Ой.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-90. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
12: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Счастье – это когда просыпаешься и высыпаешься одновременно. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам, пожалуйста, дорогие друзья, что важное вы забыли перед поездкой или в поездке, например. Вот сообщение пришло такое. Приехали в гости к родственникам на машине, набрали с собой гостинчиков, продуктов, проехали километров 300 и обнаружили, что сумка с продуктами и гостинцами осталась возле подъезда.
2: Это классно. Это классно. Я помню, значит, у меня дружочек, ну вот, а они сделали большой красивый пуфик на дачу.
1: Так.
2: Вот. Ну и, соответственно, сели посидеть на дорожку перед выездом. Он сел на этот пуфик, все уехали, пуфик остался дома.
1: Ну и пусть, нормально.
2: Не, ну что, ну, они специально для дачи его делают. По дорожке, понимаешь? Дай пси на дорожку, давайте. Ну все сели кто куда, он на пуфик, все встали, вышли.
1: И поехали.
2: Все нормально, пуфик дома.
1: А вот еще от Ани сообщение. Они кота в переноске забыли на самом видном месте. Спустя 10 минут поняли, что-то не так. Возвращались, возмущению кота не было предела. Я прям слышал из переноски вот эту кошачью ругань.
2: Вы что творите-то?
1: Без перевода.
2: Я же здесь. Куда вы без меня? Да вы без меня погибнете, вы что?
1: Да, вот сообщение, кстати, еще тоже я ждал такого. Выехали с сыном из Анапы, там проводили отпуск. Проехали километров 200, и он вспомнил, что забыл свои ключи от квартир. Моей и бабушке пришлось возвращаться. Не, ну без ключей, конечно, уже тяжелее.
2: Зато продлили отдых в Анапе.
1: Да. Еще одно маленькое сообщение. Так, паспорт забыли, это мы уже читали. И что еще? Забыла взять... А, ладно, давайте еще поднакопим и потом
2: Еще раз паспорт проверим, а?

0: Ну, кто-нибудь уже, давайте, проникните в наше самое сердце. Заберите 10 тысяч рублей. Но сегодня последний эфир перед отпуском. Хочется победителя.
1: Да, это эксклюзивные 10 тысяч рублей. Мы прям по 1000, прям, знаете, в каждую в рамочку положили. Вот так вот.
0: Ну, пожалуйста.
1: Ну, тогда номер, да, и так и заберут.
0: Номер 8495-995-105-7. У нас игра против правил.
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, «Пенал», «Крок» «Кэнд Дилли» за 99 рублей.
20: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
21: В «Ленте».
22: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! А баба-яга против!
2: Русская народная карамодная. У нас игра против правил, дорогие друзья. И до нас дозвонился, ну, последний игрок в этом сезоне нашей игры.
3: Да, как его зовут?
2: Вадим. Вадим из города Химки. Вадим, здрасте.
3: Здрасте, Вадим.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Че?
4: Приятно очень.
2: Ну, я нам как приятно, Вадим.
4: Мечтал очень.
2: Все. Да. Мечты сбываются.
3: Ну, Вадим, скажите нам, пожалуйста, достали ли вы теплое пуховое одеяло?
4: Да, сегодня.
3: Досталось. Может быть, это одеяло будет счастливым для вас сегодня?
2: Конечно. Закутайтесь и давайте играть.
3: Давайте играть, да. 5 вопросов будет для вас, дорогой наш Вадим. 20 секунд на первый раунд. Давать нужно неправильные, но логичные ответы. Но я думаю, что вы правила эти помните.
4: Да, слушай, ну вот.
3: Ну, тогда...
4: В эфире кто будет уже там...
3: Вадим, много разговоров, время уходит. Давай, поехали.
2: Что прячется внутри матрешки?
4: Чебурашка.
2: Кто в сказке по щучьему велению исполнял желание Емели?
4: Дедушка.
2: Чем пробивают отверстие в бумаге для папки?
4: Пальцем.
2: Какой звук издает кукушка?
4: Кукареку.
3: Ну, к сожалению, гонка уже прозвучал. Ну что,
2: кукушка, кукареку, нормально. Три тысячи рублей. Три тысячи рублей для Вадима в Химке.
4: Ура!
3: Спасибо. Ура! Да, замечательно.
2: Класс. Ну что ж, на 3000 тоже хороший результат.
3: Не, я предлагаю, знаете, что сделать, Вадим? Чтобы вам было еще теплее сегодня ночью, потому что ночь будет холодная, а вы, значит, укрываетесь теплым одеялом и раскладываете сверху вот эти деньги.
2: Да.
3: И будет вообще класс. Деньги согревают.
2: А по полташке разменять как?
3: Я проверял на себе.
2: Да?
3: Реально согревает.
2: Смотри, да чтоб ты в Центробанке работал, мороз.
3: Вадим, спасибо вам, хороших выходных, пока.
2: Обнимаем.
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю вырос на 81 копейку и составляет 83 рубля 81 копейку. Курс евро также вырос на 97 копеек и составляет 96 рублей 75 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона «Прайд», приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне «Прайд» Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на русском.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».

0: Чашки в руках.
1: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
2: Самый лучший день!
3: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в Эмбарго Вилла 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
4: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ограничить получение маткапитала иностранцами. По мнению парламентариев, право на льготу должно появиться спустя несколько лет после вступления в гражданство. Законодатели считают, что порядок предоставления маткапитала иностранцам нужно сделать аналогичным правилам назначения единого пособия на детей, где учитывается период проживания в стране. И к другим темам. Минпросвещение установило лимит на домашние задания школьников. Норматив зависит от возраста и постепенно увеличивается по мере перехода в старшие классы. Для учеников вторых-третьих классов домашняя работа должна занимать не более 1,5 часов в день. Старшеклассникам разрешено тратить на домашние уроки от 2 до 3,5 часов. В российских магазинах могут появиться специальные зеленые коридоры, которые будут направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам, пишут РИА Новости. Проект предполагает создание визуальной навигации, которая сделает полезные категории продуктов более заметными и поможет покупателям быстрее находить их в торговом зале. Одновременно предлагается убрать товары импульсного спроса из наиболее привлекательных зон, а именно от касс и с уровня глаз детей. Средний возраст легковых автомобилей в стране по итогам июля составил 15 лет, сообщили в «Автостате». За последний год показатель не изменился. Самый молодой автопарк находится в Москве. Средний возраст машины в столице составляет 11 лет. Самые возрастные автомобили находятся на Дальнем Востоке. Им в среднем 22 года. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Очень жалко, что радио не передает две вещи. Запахи и вот это ощущение перед отпуском.
1: Да.
0: Ну, хотя, в принципе, может быть,
1: вы... Это и есть запахи. Запах свободы.
0: Может быть, вы эту энергетику нашу почувствуете. Еще один час у вас для этого есть у Антона Юрьева.
1: Да, и у Димы Морозова.
0: У нас этой энергии завались.
1: Да. Ловите.
0: Да, поэтому мы предлагаем вам побыть еще с нами часик, потом мы уйдем в отпуск, а вы останетесь и будете продолжать слушать русское радио. Ну а пока давайте обсудим нашу сегодняшнюю тему. Она такая предотпускная. Что важное вы забыли дома перед поездкой? Напишите ваши текстовые и голосовые сообщения, мы очень ждем в личку.
1: Да, мы очень ждем в группе ВКонтакте под постом, что вы напишите что-нибудь, а фотографию приклеите.
0: Ну и не забудьте, что у нас есть модный мессенджер Макс. Там в канале можно тоже отметиться.
1: Боже, что вы, канал.
2: На русском радио.

0: Проверьте, пожалуйста, ничего ли вы не забыли? Не забыли ли вы написать нам сообщение?
1: Да, что это такое? А чемоданчик откройте, если вы куда-то уезжаете. Смотрите, вот пустующее место. Может, забыли, что?
0: А? Вот Рамиля нам написала, как вы могли. Сейчас Антон будет ругаться. Собиралась в отпуск, испекла пиццу. Оставила ее в духовке оставать и забыла. И только в дороге вспомнили, позвонили родственникам, пригласили, чтобы они эту пиццу съели.
1: Нет, вы что, там же пицца плачет. А где-то плачет пицца, я слышу ее. Она говорит, ребята, вы что, как вы пускаете? А какая пицца была? А пепперони?
0: Короче, вот так оставляю. Много, кстати, людей так сделали. Приготовили что-то поесть и забыли про это.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. А что же вы делали в дороге-то?
0: Вот Леночка нам написала в Макс. Ехали они в отпуск в другую страну. Была пересадка в Китае. Забыла сумку на контроле, а там и билеты, и паспорта, и деньги. Когда мы сели в автобус, который нас повез к самолету, я о ней вспомнила. Вот я делов-то натворила в аэропорту. Все по рации друг другу передают. Для меня прислали отдельный автобус. Вернулись с сумкой. В аэропорту мне ее передала полиция с мигалками. О, кстати, я вспомнил, как я в аэропорту забыл где-то посадочный талон. Уже там, в стерильной зоне. И меня обратно вели через границу. С таможенником, чтобы мне новый посадочный выписали. И мы опять шли. И для меня, все уже уехали давно в самолет, и для меня пригнали отдельный самолет.
1: Автобус. Повысили до бизнеса, так сказать.
0: Ну да.
1: Печеньки прикрутили.
0: Я ехал, да, это было в Тунисе. А вот еще Кира нам написала. Отправляли бабушку со старшей дочкой 5 лет отдыхать на море. Приехали на ЖД вокзал. Когда началась посадка в поезд, я поняла, что свидетельство я с собой взяла младшего ребенка. Проводник не посадил дочку в поезд, все рыдали, муж нас подхватил. Заехали домой, забрали свидетельство, догнали поезд. Практически на ходу дочку запихнули в вагон. Бабушка была на подхвате, но в итоге отдохнули замечательно.
1: Нормально. Переключение все-таки хорошо. Чем вот какие-то вот есть, вот если яркие катаклизмы, случающиеся минимальные до поездки, потом поездка будет шикарной. Есть что вспомнить.
0: Ну, мне вот интересно, в свидетельстве о рождении же нет фотки. Ну, да. Сказали бы, ну да, это вот моя дочка, ну, 3 годика, выглядит на 5, ну и чего?
1: Ну, просто растет очень быстро. Да. Дети вообще быстро растут.
0: Акселерация.
2: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: В Ростове-на-Дону плюс 20 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не мед,

0: Нижний этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
1: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, пауза, изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Май – это месяц, когда загорать еще рано, а худеть – уже поздно.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
2: Русское радио. Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Дима Морозов, Антон Юрьев. Работают за троих. Русские перцы.
1: Ну, за троих работаем, за троих отдохнем.
2: Кстати, да. Почему нет? Да, пришло много сообщений в наш мессенджер Макс. Пишите, пожалуйста. Мы сегодня спрашиваем, что вы важное забыли перед поездкой. Это может быть, кстати, не только отпуск. Вот у нас тут и другие бытовые сообщения, истории есть. Отмечали ДР подруги в кафе. Собрались домой, вызвали такси. Такси приехало, мы загрузились, едем довольны. Минут через пять смотрим. А где Оля? Оставили в кафе, оказывается. Сумку ее взяли, а Олю-то забыли. Пришлось таксисту возвращаться за подругой.
1: Нормально. Забыли Олю.
2: Да. Вот еще одно сообщение тоже. Перед сессией собирала вещи, как обычно, приехала в квартиру. Ничего не заподозрила при разборке чемодана. Только на первом занятии поняла, что все документы по учебе, в том числе зачетную книжку, я забыла дома. Пришлось на первых же выходных возвращаться домой за ними. Мама долго смеялась. Уехала учиться, а принадлежности все забыла. Куда ехала?
1: Но главное, голову ты дома не забыла?
2: Вот именно. Вот это, ты все, да, а что у вас уже сессия-то? А, перед сессией собирала вещи, да. А, налегке в школу пошел мой сыночек, Костя. Он забыл портфель дома. Дойдя до школы, звонит мне. Что делать? Я отвечаю, ну давай, иди обратно домой. Придя в школу, он опять звонит. Мама, а я теперь забыл вторую обувь.
1: Ну, слушай, это вот какой-то, знаешь, какой-то знак, чтобы развернуться, вернуться еще раз домой и не пойти уже в школу.
2: Ну, а что, уже там третий урок?
1: Что там делать-то?
2: Смысл-то уже идти. Да. Андрей написал нам из Барнаула. 2 года назад ездили по работе на конкурс в Кемерово. На середине пути в автобусе обнаружил, что забыл взять с собой полотенце. Как только приехали, было где-то около 8 утра, сразу побежал в ближайший магазин за полотенцем. Там было только кухонное. Пришлось взять его. Других магазинов не было рядом. Зато как приехал, полотенце постирал. Теперь у меня одно, еще новое кухонное полотенце.
1: А, знаете, когда на кухоньке уютно, осталось только торшерчик повесить, чаечек, да, прянички, да. Сухарики, вот это вот все. Да, и сидеть.
2: А сейчас, кстати, знаете, такие полотенца, я вот тут недавно себе заказал на маркетплейсе, они такие из микрофибры.
1: Супер впитывающие,
2: да,
1: вот эти вот.
2: Да, его можешь и на кухню, и как бы на себя.
1: Да, оно, ты возвращаешься, оно всю кухню вся впитало. Все.
2: Это повод сделать новый ремонт.
1: А, о, не надо, не надо.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Реклама на русском.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
11: Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
19: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Потерянная вещь находится ровно через трое суток после того, как ты купил уже точно такую же. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, ну-ка расскажите нам, пожалуйста, что вы забыли перед важной поездкой. Вот Виктория говорит, она таксисткой работает. Однажды забыла пассажирку. Та грузила какие-то пакеты на заднее сиденье. Я почему-то решила, что она села вместе с ними сзади. Дверь закрылась. Я с чистой совестью поехала по адресу. И была очень удивлена, когда через два квартала раздался звонок от пассажирки. Хорошо, что все позитивные оказались. Никакой жалобы не было.
2: Ну, прикольно. Ты сложила вещи, все, и всего доброго.
1: Ну, как бы, да, вещи уехали без тебя.
2: А, я же тоже должна поехать. Тём,
1: ты дойдешь, это как бы погода хорошая, пока еще снега нет.
2: Да.
1: Ирина нам написала в мессенджере Макс. Угу. Работала она в круглогодичном лагере. Мальчик из отряда после занятий в школе пошел в столовую на обед и положил котлетку, чтобы покормить кошечек, которые жили на территории. Он про эту котлету благополучно забыл, и спустя время в этом портфеле вырос мох. Да, там появилась новая жизнь.
2: Я, знаешь, это второе сообщение вот за сегодня, от которого у меня просто холод. Понимаешь, первое про пиццу было, конечно, да, которую оставили. Вот, а сейчас про котлетку. Нельзя забывать про такие вещи, как пицца и котлетка, ребята. Потому что если взял котлетку, то ты береги ее.
1: Конечно, вот. лучше съешь ее сразу.
2: С макарошками или с пюрешкой.
1: Да. Виталий пишет, они собрались с семьей ехать в Горный Алтай на отдых. Набрали, замариновали шашлыков на 6 дней. И в итоге в дороге вспомнили, что шашлык остался в морозилке. Приехали туда уже на место, поселились, в магазин зашли, взяли еще на 3-4 дня шашлыков, замариновали. Там мы были один день, в итоге уехали оттуда в другую локацию. И вспомнили, что шашлыки остались в морозилке уже во второй гостинице.
2: То есть, получается, шашлычный сезон вы открыли наполовину.
1: Без шашлыков.
2: Как бы намерение было, но исполнения нет. А, ребята, прекращайте поступать так с едой. Купил, съешь.
1: Ну,
2: купил,
1: как бы,
2: съешь.
1: Да.
2: Купил, съешь.
1: В конце концов.
2: Да.
1: Зато морозилка есть. Это уже хорошо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Кстати, помните ли вы, что Зиверт была когда-то бортпроводницей?
1: Да, вот. Мясо или рыба?
0: Да, это ее коллеге пришло сообщение. Был один случай. В связи с огромным количеством ночных рейсов, видимо, сработала усталость, и я забыла очень важный документ. Нашу ID-карту. Без нее никуда и никак. И вспомнила я это, когда зашла в аэропорт. Позвонила в оперативное планирование, объяснила ситуацию, а мне ехать от дома до аэропорта по трассе чуть больше часа. Меня сразу сняли с рейса и заменили, ну и посадили в резерв. Поехала я домой за своей айдишкой. Ну, зато отдохнули.
1: Да, слушай, у меня смех звучит злорадно, когда кто-то что-то забывает или нет?
0: Твой? Ну да, повтори. Да, злорадненько.
1: Злорадненько? Угу. Не, ну это же не, если не пройду, тогда не злорадненько.
0: Ну ладно, давай про вот Аня тут написала. Она сказала, знаешь что, написала тут в Максе, что как-то ее мама забыла на заправке папу. Он редко уни. И когда она пошла заправляться, он решил выйти муни. И когда она вернулась, села и поехала, он звонит: «Эй, алло, ты ничего не забыла?»
1: Вот, а слушай, на самом деле папа вышел с чувством облегчения, ты знаешь, что такое? Легко ему.
0: Да, да? Ну, наверное. А вот еще, кстати, с чувством облегчения, наверное, Олечка вышла из кустов. Когда они ехали с семьями на море на трех машинах, решили остановиться по нужде. Мужчины решили, а потом сели по машинам, поехали. Ни у кого мысли не возникло, что кого-то они забыли. В итоге с незнакомого номера звонок. И они поняли, что, ну, по крику, судя по тому, что там из трубки крики на нецензурном языке. Олю забыли. Она вышла из кустов, а их нет. Пешком дошла до ближайшей заправки, позвонила им. Хорошо, что чей-то номер она помнила наизусть. В общем, весь отдых вспоминали, все смеялись. Я так понимаю, кроме Оли.
1: Слушай, на самом деле, а тут не до смеха, ну правда. Потому что Оля-то как бы, она же в растерянности в легкой.
0: Да.
1: Вы что творите, как вам не стыдно?
0: В этом случае я рад, что Антон, ну, таких приличных габаритов,
1: да.
0: Что забыть его тяжело.
1: Не, ну помнишь, вот мы останавливались между, когда мы ехали...
0: Москвой и Тулой.
1: Нет, погоди, мы ехали в сторону Уссурийска, по-моему, из Хабаровска.
0: Так.
1: Ну вот, к шаманам туда,
0: так,
1: да?
0: Так, да.
1: Ну вот, не к певцу. Вот, и вот когда остановились, ну потому что надо было уже остановиться.
0: Ну тогда была ночь.
1: Тогда была ночь, и никого ведь не забыли. Пару лишних тигров привезли просто.
0: Ну,
1: и
0: мы
1: все.
0: Там на ощупь передвигались.
1: Да, я на ощупь не передвигался.
0: Я понял, что
1: я чисто
0: ты.
1: По наитию.
0: Вот Джарулах нам пишет из любимого нами Дагестана, город Каспийск. Как-то играли свадьбу двоюродному брату. Приехали в город Изберг за невестой и забрали невесту, ее подружек, а дядю оператора забыли. А они потом на такси приезжали. Дядя, конечно, ругался. Остальные смеялись, но перед банкетным залом все-таки стояли и ждали. Без оператора какая свадьба?
1: Никакая? Нет, никакой, надо запечатлеть. Потому что все равно это видео потом никто не пересматривает.
0: Нет, я пересматриваю.
1: С какой свадьбы?
0: Со свадьбы моих родственников.
1: А, со свадьбы там, родственников, да.
0: Просто я там такой молодой.
1: Красивый.
0: Красивый.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogeta.t2.ru.
10: Камера, мотор, начали!
11: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
12: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
14: Встреча.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
18: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
19: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
20: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
22: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
25: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Я, кстати, выбираю, на чем я в отпуске буду передвигаться. На гондоле, на сапе, на квадроцикле, на лошади, кстати, еще.
2: Слушай, я тебе хочу сказать, после передвижения на гондоле нужна какая-то передышка. В зависимости от гондольера.
1: Ну, мне просто в Венецию пока еще не дали документы, визу.
2: Венецию не дали?
1: Я поеду в безвизовую страну и в безвизовый Нижний Новгород сегодня съезжу.
2: Слушай, на поезде. Знаешь, я тебе хочу сказать, тебе нужно выпустить свой блог. Без виз на гондоле. По-моему, нормально. А у нас есть Макс Орлов, смотри, он приехал.
3: Я думаю, развивать эту тему или нет? Потому что мы можем...
1: Что ты наши темы развиваешь? У тебя своих, что ли, нет?
2: Школа раннего развития у нас.
3: Я должен финализировать все, что вы сегодня наговорили с утра в нашем финальном таком
2: забеге. Я сначала структуризирую все, что до последние 3 часа было сказано.
3: Кстати, в Нижнем Новгороде классные реки, по которым можно сплавляться. Обычно это делают на плотах, на специальных, а в данном случае можно на...
1: Антоне.
2: Да?
1: Потому что... на Антоне.
2: Потому что я сплавленный сырок. Никогда я не хотел, чтобы Морозов после поездки в Нижний Новгород сказал, ты где был? А я на Антоне.
1: В прошлый раз, когда мы были в Нижнем Новгороде, он очень сильно ударился головой об фонарь. До сих пор разгребаем последствия.
3: Ах, вот оно что.
2: Действительно. Я тебе хочу сказать, звезды такие были.
1: Со Шкаловской лестницы забегала.
3: Поэтому вас двое.
2: Поэтому вас двое, да.
3: Оказывается, нас трое.
2: Слушай, на самом деле...
1: В глазах у кого-то троица, я так понимаю.
2: Полинка с нами поедет онлайн.
3: Ах, вот оно что.
2: Да-да-да, она будет по телемосту вот так.
3: Короче, ребята, их нужно отпускать. Пятница сказывается, да. Все.
1: Не, Антон, отпуск. Мы можем, в принципе, картонную отпуск распечатать, Полин.
2: Все? Все?
3: Нет.
2: Да?
3: Нет.
2: Да. Да.
1: Все, мы прощаемся до 30
3: августа. Скучайте по ним.
2: В краю правого глаза он радуется за нас, понимаешь?
3: Скучайте по ним. Это «Русские перцы», это Антон Юрьев, это Дим Морозов. Где-то здесь Полин Жукова.
2: Да, Макс Орлов оставляем здесь. Вам наилучшего, любимые.
1: Пока.
3: Пока.

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
7: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой».
8: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.
9: Русское радио. Всегда с тобой.
11: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
12: Сладкий вкус.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Индивидуальное жилищное строительство дало более 50% всего ввода жилья в стране, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на это повлиял комплекс мер. Амнистия, газификация, развитие дорог, а также ипотека, особенно семейная. Ранее вице-премьер заявил, что менять правила предоставления семейной ипотеки до октября было бы рискованно, так как последствия перерасчета сложно оценить заранее. И к другим темам. Минздрав перенес полный переход на электронные медицинские книжки на следующий год. Ведомство расширило набор сведений, которые будут содержаться в электронной медкнижке иностранцев. К информации о дате рождения добавят пол и гражданство. Эти же данные будут передавать в единую систему. Изначально отказаться от бумажной версии хотели еще в 2023 году. Однако дату переносили несколько раз. Продажи товаров для падела выросли в стране более чем 9 раз в этом году. Корты уже зарабатывают больше фитнес-клубов, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что отдельные виды спорта периодически переживают всплеск популярности на 2-3 года. Предыдущий ажиотаж пришелся на скейтборды. Для игры в падел используют короткие ракетки без струн и мягкие мячи. По данным исследования, большинство пользователей в стране обращают внимание на источники, указанные в ответах искусственного интеллекта. 70% считают, что нейросеть действительно опирается на указанные материалы. Каждый второй респондент хотя бы раз открывал для себя новые сайты, бренды или медиа именно благодаря ссылкам в ответах цифрового помощника. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. Русском радио.
3: Ну, я не знаю, по привычке или нет, вставая сегодня с кровати, посмотрели на календарь. Пятница, если что. Да, пятница в офисе, это когда тело твое еще на рабочем месте, а душа уже сняла бейджик и ушла в выходные дни. Но держимся, осталось закрыть дела, ответить на письма, победить пару задач и все. Главное сегодня работать быстро и не смотреть на часы каждые 3 минуты. Они от этого, кстати, быстрее не идут, проверено. Так что финишная прямая неделя у нас здесь началась. Всем здравствуйте, Русское радио, микрофоном Макс Орлов. Мы начинаем.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 21 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
5: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
0: Русское радио. Русское радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио напоминает. Ребята, сегодня пятница. Хороших выходных. Русское радио.

самая песня. Но вот только началась, а ты уже подпеваешь. Еще секунд 10, и плечи пошли в ход. А к припеву все, рабочее место официально превращается в танцпол. Не иначе. И совершенно не важно, где вы сейчас, дома, в машине или в офисе. Если любимая песня застала врасплох, сопротивление точно бесполезно. Это Марфа на русском радио. «Забери меня» называется песня. Не знаю, будете танцевать дальше или нет, но если и будет танец, то наверняка он будет несколько другим. Ладно, сегодня пятница, поэтому можно позволить себе, опять же, любое настроение, потому что мы вместе. Нам должно быть хорошо. У микрофона Макс Орлов. Делайте громче. Yeah.

0: своей шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

я ж за сердце схватился. Это прям как угроза звучала. Я тебя никогда никому не отдам. Фу, нужно ждать пространства для мыслей, для действий. Хоть какое-то. Мужчина — это мужчина, женщина — это женщина. Все равно они должны оставаться целостными личностями. И только после этого они становятся единым целым. Это мое мнение, опять же. Так что не знаю, подходит ли вам такая формула или нет. Никогда-никогда, никому-никому. Слушайте сами.

не виноватая я. Знаем, знаем. Просто улыбнулась, просто посмотрела, просто прошла мимо. А мужчина уже мысленно выбрал имена детям, песню для первого танца, ну и так далее. Так что в любви вообще сложно искать виноватых. Сердце ведь само натворит дело, потом делает вид, что его подставили. Это от студио на волнах Русского радио. Прямо сейчас музыка наша продолжается, равно как и полет мыслей, фантазий, тела. Не знаю, что там еще, потому что пятница. И, конечно, сердце требует праздника. Этот праздник мы в музыкальном плане точно дадим, но дальше я верю в вашу фантазию. Орлов с вами. Здравствуйте.

0: Реклама на русском.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Из двух зол я всегда выбираю то, которое можно заказать с бесплатной доставкой до двери прямо сегодня. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, синоптики ошибаются даже с погодой за окном, а мы почему-то пытаемся прогнозировать, что будет в нашем сердце. Ну, например, не знаю, к вечеру отпустит, или завтра забуду, или вероятность влюбиться 0%, или я больше никогда, ну и так далее. А потом внезапно гроза, бабочки, человек, которого вообще не было в этом самом прогнозе. Так что в чувствах зонтик вам точно не поможет, там погода всегда меняется без предупреждения, нужно быть к этому просто-напросто готовым. Русское радио с вами. Это

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю вырос на 81 копейку и составляет 83 рубля 81 копейку. Курс евро также вырос на 97 копеек и составляет 96 рублей 75 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7-863-320-1970.
6: Реклама на русском.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: детскими в руках.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
4: Русское радио. Всегда с тобой.

тобой точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. РЖД ввели временные ограничения на перевозку грузов в направлении порта Новороссийска. Ограничения будут действовать до 22 августа включительно. Какие именно виды грузов подпадают под ограничения, а также на каких грузополучателей распространяются введенные меры, не уточнили. Ранее в Новороссийске в результате атаки беспилотников получили повреждения 185 домов. И к другим темам. В стране не ожидается пандемического подъема заболеваемости гриппом в этом сезоне, заявил зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в этом году для вакцинации будет использоваться четырехвалентная вакцина, защищающая от двух штаммов вируса гриппа А и двух штаммов гриппа Б. Роспотребнадзор рекомендовал увеличить до 30 минут большую перемену в школах. В ведомстве напомнили, что школьники в зависимости от смены обучения обеспечиваются горячим питанием, и установленных 20 минут для приема пищи недостаточно. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклассников в первой и второй четверти должны длиться не больше 35 минут. Зарплатные предложения для начинающих IT-специалистов практически не растут последние два года, пишет «Коммерсант». В разных направлениях уровень оплаты снизился на 13-20%. Стагнация зарплат на стартовых позициях IT-специалистов может изменить условия входа в профессию, считают эксперты. Если компании будут сокращать число позиций для новичков, это сузит кадровую базу для специалистов среднего уровня. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Пятница — тот самый день, когда планы резко вдруг меняют свой жанр. Утром, понятное дело, работа, компьютер, дедлайны, созвоны, конференции и так далее. Ну а вечером, ну что, куда едем, кого зовем, где встречаем закат? Тем более, что август, лето уже включает финальные титры, понятное дело, где-то там показался сентябрь на носу. Так что рабочую неделю красиво закрываем ноутбук, а себя отправляем гулять. Выходные короткие, летние вообще, наверное, исчезающий вид. Поэтому, друзья мои, наслаждаться, дышать полной грудью и впитывать в себя это лето. Конечно, под звуки и музыку русского радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 23 облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
6: Я счастливый, как никто!
7: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
6: Так счастливый.
8: Любая посуда может быть одноразовой. Если вы достаточно богаты.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

Я подумал о том, что август, наверное, знаете, не просто прекрасный, не просто любимый, но еще и опасный месяц. Ну, потому что теплый вечер, красивый закат, шампанское, все загорелые. В какой-то момент мужчина теряет бдительность и говорит: а знаешь что, а давай-ка мы с тобой поженимся. А если серьезно, август будет специально придуман для свадеб. Лето, вокруг красота, впереди целая жизнь. Так что, друзья мои, любите, женитесь. Главное, чтобы жарко было не только в прогнозе погоды, но и в ваших отношениях. Абрам Руссо только что на русском радио. Дальше больше. Это русское прекрасное летнее еще пока радио. У микрофона Макс Орлов. Ну и, конечно, эта музыка только для вас.

0: Реклама на русском.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
10: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Бюджетный клиент и клиент бюджета – это разные люди. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну, не Алёшка, конечно. Я бы сказал наоборот. Антошка будет зачитывать ваши прекрасные шутки. Юмор, если вдруг у вас получается сочинять, придумывать шутки, тогда, конечно, есть возможность рассмешить всю страну. Да-да, придумайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Знаете, что лучше озвучит наш русский перец? Антон Юрьев, автор, получает в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки, ну и нашей овации. Так что действуйте, все получится. Подробности читайте, изучайте на нашем сайте. Это Русское радио. Отличного лета и пятницы.

0: На русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Ну как же хорош этот крадущийся хлеб и затаившийся батон, а? За неделю новый «Колобок» стал легендой отечественного кинопроката. Спин-офф сказочной франшизы с Гариком Харламовым, Дмитрием Журавлевым, Милой Ершовой и Гошей Куценко обсуждают в новостях, сравнивают с «Человеком-пауком» и превращают в смешные мемы с помощью искусственного интеллекта. И кто бы что ни говорил, я уверен, многие уже посмотрели теперь уже безусловный хит второй половины лета. И если еще нет, через пару секунд короткий тизер без спойлеров. Когда-то Колобка испекла девушка, мечтавшая избавиться от проклятия и обрести красоту. Для завершения ритуала ей требовалось съесть его, однако наш герой сумел сбежать и попал в шайку разбойников. За годы жизни среди этих злодеев он зачерствел, научился драться и воровать. И вот однажды Колобок решает получить человеческое тело и случайно вселяется в пекаря Тихона, влюбленного в ту самую девушку. Колобок, Тихон и Лада и в итоге отправляются в совместное путешествие, где каждый из них преследует собственную цель. Ну а наша цель – кинотеатры, и что там смотреть, мы знаем. Знаем же? Ну тогда до встречи.
0: Русское радио.

0: просто так. Лишний раз напомнили нам о том, что время-то нас не ждет, время тик-так. И несмотря на то, что есть внутри ощущение того, что лето только-только-только-только началось, а ведь посмотрите на календарь, уже 14 августа. Две недельки, и начинается новый рабочий год. Школьники точно чувствуют это нутром, знают и без календаря, что скоро что-то начнется.
1: Опять

0: Реклама на русском.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
3: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
4: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки!
2: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
2: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+. Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
6: Если кошка просит открыть дверь, но не выходит, значит, она хочет, чтобы вышли вы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

любимых забав у меня – это прийти после рабочего дня, лечь, не знаю, на газон, на траву, куда угодно, на террасу, куда угодно, и просто смотреть в облака, в небеса, смотреть, как проплывают облака, и так вот немножечко замедляться. Поэтому песня группы «Моя Мишель» «Облака» очень даже актуальна, я бы так сказал, для тех, кто в конце рабочей недели хочет немножечко замедлиться. Это с одной стороны. С другой стороны, выходные пролетают быстро, поэтому нужно все успеть. Русское радио с вами. Меня зовут Макс Орлов. Вместе нам с вами хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Аферисты предлагают россиянам быстро и без очереди оформить отношения, берут предоплату и передают жертвам поддельные свидетельства о браке. Мошенники стали предлагать быстро и без очереди зарегистрировать брак. Злоумышленники требуют жертв предоплату за услуги, которые якобы необходимы для ускоренной регистрации или решения бюрократических формальностей. Затем мошенники передают поддельные свидетельства о браке, используя поддельные печати и подписи. Эксперты призывают россиян обращаться только в официальный ЗАГС и не верить посредникам и сомнительным объявлениям. В Ростовской области собрали более 13,5 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Валовый сбор озимой пшеницы составил 12 миллионов тонн. Это один из рекордных показателей для региона. Урожайность составила 42,5 центнера с гектара. Правительство региона совместно с правительством России прорабатывает варианты решения проблемы дополнительной меры поддержки донских аграриев. 18 августа в образовательных организациях Ростовской области пройдут масштабные антитеррористические учения. Педагоги, руководители учреждений, сотрудники охраны на практике отработают алгоритмы действий при возникновении угроз. Будет протестирована работа систем безопасности, тревожных кнопок и рамок металлоискателей. Выяснилось, представители каких профессий меняют работу чаще всего. Самыми непостоянными оказались риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые полтора года. Следом идут бренд-менеджеры. Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,5 лет. Самые стабильные кадры – это медсестры, аудиторы, квалифицированные рабочие. В Ростове малооблачно, плюс 25. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Макс Орлов. На русском радио.
2: Для кого-то этот день только начинается. Есть такие люди, кто приползли к этому часу на работу только лишь. Ну, а для кого-то наоборот. Была задача, сверхзадача встать пораньше и быстренько все успеть сделать до обеда. Потому что и пробки после обеда. И, в общем, чтобы световой день застать побольше. Так или иначе, пятница заставляет каждого из нас двигаться чуть шустрее, быстрее, чтобы как можно больше увидеть и ощутить на себе. Берите с собой музыку, берите с собой настроение. Русское радио поможет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 24 облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама на русском.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
16: Позвони мне.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

мужчина, это нужно постараться, чтобы вот так вот, не знаю, в окончании отношений или какого-то периода о вас говорили. Но, дорогой, о тебе я знаю только лучшее. Это группа «Гости из будущего» на Русском радио. Ну что ж, ладно, в нашем стремлении быть идеальным для своей второй половинки. В общем, я вас не останавливаю. Да, идеалов, конечно, не существует, но к этому точно нужно стремиться. Ну что, пускай будет сегодня все хорошо. Получается, мечты исполняются, сбываются под звуки и музыку Русского радио. И не грустите.

0: Реклама на русском. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: В

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Почему в торговых центрах развлечения только для детей? Может, мне гораздо нужнее попрыгать на батуте или упасть в бассейн с шариками? Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Да, вообще замечал, что к пятнице, конечно, чувства просыпаются, и больше комплиментов, что ли, отвешиваешь. Слов приятных и уж тем более признаний. Не знаю, с чем это связано. Может быть, желанием провести эти выходные и вообще эти дни вместе. Либо что-то такое созвездие, луна куда-нибудь там зашла, поля магнитные и так далее. Но в любом случае это слышать приятно вашему адресату. Следующий музыкальный час. А, нет, что я такое говорю? Пятница? Нет, это чуть будет чуть попозже в столе заказов. А пока посылайте друг другу взгляды, флюиды и так далее. Все будет хорошо.

та самая песня, которая может быть девизом по жизни, не только сегодняшнего дня, девизом этого лета как минимум. Точно, но просто потому, что не нужно ждать какого-то особенного дня, особенной погоды, ветра в море, как говорится, а жить здесь сегодня и сейчас, потому что если ждали чего-то, ну вот лето уже, смотрите, заканчивается, 14.08 сегодня, поэтому давайте остаток этого прекрасного любимого времени года проведем и вместе, и как.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountogeta.t2.ru.
12: Камера, мотор, начали!
13: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
6: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Да, и снова разбитая любовь. Сначала ты еще по привычке ждешь сообщения, потом случайно находишь, не знаю, ваши фотографии, знакомая песня, вообще умеет дарить эти эмоции без предупреждения, и потом тебя накрывает. Так что да, милая, снова не повезло Ирине Дубцова на волнах Русского радио, а ей как бы отвечает Дмитрий Маликов, что вне времени остаются наши настоящие чувства. Главное разглядеть уметь того человека, с которым тебе было есть хорошо. Пати.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю вырос на 81 копейку и составляет 83 рубля 81 копейку. Курс евро также вырос на 97 копеек и составляет 96 рублей 75 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
5: Реклама на русском.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: руками в руках.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
6: Русское радио. We'll be right back.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Всем привет! Это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство обратилось в Ассоциацию цифровых платформ с просьбой мер поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали из-за пожаров на логистических складах. Среди предложений – прямые выплаты из федерального бюджета, налоговые и кредитные каникулы минимум на 6 месяцев, а также льготные кредиты и субсидирование страхования. Размер выплат предлагают рассчитывать, исходя из ущерба бизнесу. В Госдуме предложили ограничить получение мат капитала иностранцами. По мнению парламентариев, право на льготу должно появиться спустя несколько лет после вступления в гражданство. Законодатели считают, что порядок предоставления мат капитала иностранцам нужно сделать аналогичным правилам назначения единого пособия на детей, где учитывается период проживания в стране. Минтранс протестирует систему предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска. Как сообщили в ведомстве, это должно сократить время досмотра. Предполагается, что российские и иностранные перевозчики смогут заранее направлять данные о грузе, машине и необходимых разрешениях в систему электронных перевозочных документов. Эксперимент планируется с 12 января по 1 сентября 2027 года. Сборные России и Ирана по футболу встретятся в товарищеском матче 29 сентября. Игра состоится в Казани, сообщили в пресс-службе РФС. Матч проведут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Информация о времени начала игры и старте продаж билетов будет опубликована позднее. Последний матч между сборными стран состоялся в октябре прошлого года. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Так, настроение отличное. Сделать и завершить что-нибудь такое большое эго-гей, чтобы, ну, простившись с коллегами на выходные, в понедельник можно было бы рассказать. А вот я, вот этот, а то, а сё, пятое, десятое. Ну, в общем, да, хватит лежать на диване. Да, сегодня пятница, настроение и сердце, душа требует праздника, но при этом нужна небольшая активность, чтобы эти самые подвиги приблизить к вам максимально. Чем бы ни занимались, знайте, что есть Русское радио, всегда и во всем вас поддержим, поэтому делайте приемники громче и... Ну, а дальше сами знаете. Сердце, ноги, руки подскажут вам.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
7: И как бы ни старался, никак.
6: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Ну что, очередная попытка влюбиться официально признана неудачной. Хотя кандидат был наверняка перспективный. Но вот это все, улыбка, взгляд, бабочки вроде даже вылетали, да? Но потом бабочки собрались, посовещались и улетели обратно. Ну что ж, не страшно. Значит, это был не тот самый, а очередной, как бы это сказать-то помягче, ну, пробничек, что ли. В общем, любовь еще случится. Главное, не продлевать подписку на неподходящих именно вам мужчин. А вот с женщинами все в полном порядке. Луиза нашлась и забрала сердце. Филипп Киркоров на русском радио. Далее, знаю, что песня вам не безразлична. Ну что ж, ладно. В таком случае, Луизы, давайте попоем.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Жена все время говорит о поездке на Канары. Хм, ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: радио.
1: Черно-белые сны не обещали весны, и я ее не ждал почти.

дышите глубже. Дышите, не дышите. Это я, знаете, что-то из медицинского прошлого вспомнил. В общем, если пульс прослеживается, значит, еще жив. А значит, еще можно воскресить. Поэтому лето, еще остатки этого лета 2 недели есть для того, чтобы найти, влюбиться и гулять под звуки и музыку русского радио. Действуйте.

Вообще, я все летала, как поется песня группы «Блестящие», от «я все залетала» немножко разные значения, но так или иначе, летом бывает все абсолютно, лишь бы вам запоминалось это прекрасное любимое время года, а уж от перестановки букв точно сумма здесь не поменяется. Елка прямо сейчас, и в следующем часе не забывайте, стол заказов — это когда уже можно говорить о своих чувствах, передавать приветы и слушать любимые песни.

0: Реклама на русском.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН. 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: Примерочная в магазине – это место, где ты за секунду превращаешься из уверенного в себе человека в грустное облачко. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Кто там что-то Нюша бормочет в конце, но делает это очень красиво. «Наедине» называется песня. Все остальное, звучащее здесь в эфире Русского радио, будет согласовано с вами в первую очередь, потому что следующий час называется «Час приветов и поздравлений», а значит, нам нужны и приветы, и поздравления, и ваши эмоции. Все то, что заставляет вас лишний раз улыбнуться этим летом. Ну а мы, читая, конечно, улыбаемся вам в ответ. Макс Орлов у микрофона, мы движемся далее. Полина Гагарина, это нужно слушать громко, не забывайте, что сегодня пятница. Значит, сердце требует праздника.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и ПК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
5: Копатыч, у нас проблемы!
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Чего? Весело?
6: Весело.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: У меня аллергия на зиму. Я весь покрываюсь одеялом и все время сплю.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио. Радио большой страны.
14: Что слушает страна?
15: И как бы ни старался, никак.
13: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 15 августа в стране заработают новые механизмы отзыва лицензий на производство лекарственных препаратов. Так, если по итогам проверок на предприятии обнаружат нарушения, которые создают риск выпуска некачественных лекарств, действие лицензии может быть приостановлено на срок до 120 дней. При этом, если производитель за это время не исправит ситуацию, лицензию аннулируют. И к другим темам. Согласно постановлению правительства, с марта следующего года в стране ограничат использование сим-боксов. Операторам нельзя будет заключать договоры с физическими лицами на использование таких устройств. Меры, необходимые для борьбы с мошенниками, пояснили в Минцифры. Соглашение с юрлицами и ИП можно будет включить не больше 4 сим-карт. Будут указаны и цели использования. Парламентарии предложили разрешить покупателям онлайн-магазинов полностью оформлять возврат товаров дистанционно. Соответствующее обращение направили в Роспотребнадзор. Кроме того, по замыслу законодателей, пользователи смогут в электронной форме подавать претензии, заявления на обмен и документы для гарантийного ремонта. Для этого предполагается использовать личный кабинет покупателя или официальный сайт продавца. По данным опроса, большинство россиян в клиентских коммуникациях формируют первые впечатления о компании по тому, как менеджер говорит по телефону. 68% обращают внимание на грамотность речи оператора, 62% оценивают манеру общения, а половина – интонацию. И только 34% респондентов считают важным только содержание разговора. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Поздравлять есть главным поводом, наверное, с пятницы. Уже точно определились многие с планами на выходные, но «Русское радио» поможет вам еще организовать досуг. Потому что в этом часе стали заказы на «Русском радио», на Ростове-на-Дону в частности. У нас есть возможность подарить вам два пригласительных в станцию «Морскую», где можно провести очень-очень веселое время. И загорать, купаться. Там есть 5 бассейнов, аквапарк. И, конечно же, просто отдыхать душой и телом. Поэтому принимайте участие. Это очень просто. Заходите в группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» 103.0 FM. Там пост уже есть наверняка. И в комментариях я буду все читать ваши сообщения любого характера, и приветы, и поздравления, и признания. И затем, как сказать, складировать и выбирать рандомно самого удачливого сегодня человека, который с кем-то поедет отдыхать в станцию «Морскую». Так что дерзайте, время не упустите. Если хочется тоже передать привет, большой мессенджер Макс к вашему услугам. Плюс 7 918 590 0488. Ну, мои поздравления, конечно, с медовым спасом. Сегодня день ящерицы, еще день правил дорожного движения. Будьте аккуратны за рулем и наслаждайтесь нашими хорошими и любимыми песнями. Валерия и, конечно, «Руки вверх» открывают стол заказов пожеланиями хорошего дня.

0: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе солнечно. Утренние часы плюс 19, днем 26, выше 0, ветер северный до 4 метров в секунду.
1: Реклама на русском. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Терпим бедствие. Высота 30 метров.
2: Ужасы. Боевик. Триллер.
3: Приготовься к удару.
2: Крушение рейса.
4: Что нам делать?
5: Искать выживших.
2: Пережить катастрофу. Только начало.
3: Акула!
2: Возрастное ограничение 18+.
6: Спокойно, все будет хорошо.
2: Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж, улица Малиновского, 25. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Самый лучший день!
2: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
10: Я переехал в новый дом. И теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Итак, первые сообщения из группы ВКонтакте. Привет, хочу поздравить любимую доченьку Ксюшу с днем рождения от мамы и папы. Поддерживаю. Мы, кстати, тоже присоединяемся к дружной компании Русского радио. Хорошего года и веселого сегодня дня. Ольга Хохлачева, огромный привет. Завершением рабочей недели. Впереди выходные. Проведем их скайпом. Это точно. Сергей, крутой пятницы всем желают. Огненных выходных и с медовым спасом. Анастасия, любимому Русскому радио, привет передают из пятницы наступающими летними выходными. Пусть они будут наполнены эмоциями положительными. От Натальи. Привет, русская. Поздравляю с окончанием недели. Всем классных выходных. Моему любимому мужу и дочке большой привет. Все, кто написал в группе ВКонтакте, автоматически уже попадают в розыгрыш. Сегодня это пригласительные станцию «Морскую». Так что до завершения стола заказов, а время оно летит неумолимо быстро, вы можете успеть тоже написать. Заходите в группу ВКонтакте «Русское радио» Ростов-на-Дону 103.0 FM. А лучше подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Ну и в комментариях под свежим постом буду все читать, смотреть, записывать.

а затем выяснять, кто же сегодня будет тем самым счастливчиком, кто, возможно, уже в эти выходные отправится в станцию морскую, а загорать, конечно же, плавать, очень много делать классных фото и вообще наслаждаться летом. Так что участвуйте, пока встречайте. У нас Ню, Владимир Пресняков, а Настя и Дима Билан.

0: Реклама на русском.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время действительно очередных приветов, которые в группе ВКонтакте все прибавляются и прибавляются. А все почему? Да у нас тут розыгрыш пригласительных, станцию морскую. Так что заходите, но обязательно оставляйте сообщение. Вдруг повезет, и сегодня выиграете 2 билета. Отправитесь получать удовольствие от лета. Так, начинаем. Ольга Васильева, всех с пятницей. Хороших выходных от Марины. Привет тоже. Наконец-то пятница, ей радуются многие. Всех с медовым спасом. Алексей, сегодня мой крайний рабочий день. Я в долгожданном отпуске. Всем хорошего дня и настроения выходных. А вам круто отдохнуть. От Светланы, русское радио, приветствую. Хочу поздравить всех-всех с медовым спасом. Пусть жизнь будет такой же сладкой, как мед, наполненный любовью, радостью и изобилием. Счастья, мира семьям и всего самого доброго. И коллективу Русского радио еще Максим передает большой привет. Также Кристине. Конечно, музыка будет звучать, здоровье будет и настроение. А что с музыкой? Ну, Виктория Дайнека в ближайшие минуты будет стараться. Группа «Винтаж» и Дмитрий Маликов. Встречайте в эфире Русского.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В группе ВКонтакте продолжается у нас розыгрыш подарка. Уже вскоре будут итоги, поэтому будьте внимательны, не теряйте ни минутки, ни секундочки. Заходите, оставляйте сообщение. Пост посвящен столу заказов, и там в комментариях. Вот, буду искать победителя, которого отправлю в станцию морскую. Вдвоем с кем-то поедете отдыхать, загорать, наслаждаться летом и, конечно, в удовольствие проводить время. Пока претендентка еще у нас Наталья Филимонова. Хорошего пятничного дня всем желает, с праздником поздравляет. Привет семье, детям, всем, кто слушает, всех обнимаю. Также хотят сегодня, кстати, все друзья и близкие поздравить Наталью с очень хорошим событием. Это, во-первых, потому что на создание семьи потрачено много времени. Сегодня уже, ну, просто-таки самое лучшее событие. Поэтому желаю долговечного брака. Ну, я не люблю так называть, но в любом случае хорошего дня. Уж точно, чтобы запомнилось, а потом десятилетия вместе раз и навсегда. Так что любви вам, мира и только самого доброго от всех ваших самых близких, которые сегодня рядом. Это наверняка. А также Анастасию нас поздравляет с днем рождения Васильева. Очень просят передать ей пожелания всего крепкого, ну и здоровья, и финансового потока, и самое главное, конечно, быть самой счастливой и улыбчивой. Юлия Савичева о том, что дела должны быть всегда хорошо, а также Артик и Асти появятся вместе с Севилья здесь с бриллиантами. Ну а я с двумя билетами в станцию морскую жду итогов, а от вас нужны только сообщения в группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону».

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Время подарков на Русском радио.
1: Пришло время действительно отдавать подарки. Два пригласительных. Станцию Морскую. Отдохнуть, получить удовольствие от того, как лето будет ласкать. Ну, там можно купаться, загорать, развлекаться в аквапарке. Два пригласительных уходят нашей слушательнице, которая уже в группе ВКонтакте давно позаботилась, чтобы точно были эти билетики в нее в кармане. На самом деле, тут, конечно, удача сегодня на стороне Ольги Хохлачевой. Поэтому я поздравляю, надеюсь, она слышит. Также радуется и отправляется в станцию Морскую буквально-таки, может быть, и завтра. Желаю вам удачно провести выходные, весело, ну и чтобы было что вспомнить затем в холодное время года. Николай Басков также, только вам одной, но от вас ждем сообщения, конечно, пообщаемся за эфиром. Желаю еще раз веселого и жаркого лета.
0: Время подарков на Русском радио. Если

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю вырос на 81 копейку и составляет 83 рубля 81 копейку. Курс евро также вырос на 97 копеек и составляет 96 рублей 75 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
4: Реклама на русском.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успех! И за легендой. 8 800 222 0770.
8: Я счастливый, как никто.
9: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в Эмбарго Вилла 17 августа. Сбор гостей в 19:00. 18+.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
11: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Итак, время пришло подходить итоги в целом заказов. Очень много радостных и восторженных сообщений, что пятница наступила. Но вы же помните, что это еще и летняя, еще пятница. К тому же впереди не одни выходные еще остались. Поэтому с пользой проводите их с близкими, не забывайте о них. Ну, а сегодня еще раз поздравления с Медовым Спасом. Также хочу именинников отметить. Антонина, Леонтий, Александра, Дмитрий, Тимофей и Софья отмечают свой неплановый день рождения. Желаю всем прекрасного дня и отличных выходных. С вами была Юлия Максимова. Помните, что все будет хорошо.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минтранс планирует расширить более чем в два раза список запретных зон для полета. Это объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. И к другим темам. Россия будет зеркально отвечать на морское пиратство Евросоюза, подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее все суда, которые не слушаются еврочиновников, были объявлены теневым флотом. По словам министра, это очень опасная стезя заявлять о том, что их решения стоят выше международного права. В Брюсселе не просто хотят останавливать и проверять суда, и забирать груз и продавать его, чтобы выручку передавать Украине. Россия в таком случае будет выбирать цели сама, отметил министр. Парламентарии предложили ввести федеральный сертификат на адаптацию жилых помещений для граждан старшего поколения. Авторы инициативы отмечают, что с возрастом человеку может становиться сложнее свободно пользоваться жильем. Высокие пороги, отсутствие поручней и другие особенности обустройства квартиры могут затруднять передвижение и выполнение повседневных действий. Предполагается, что сертификат можно будет использовать для оплаты необходимых работ и оборудования. Продажи товаров для падела выросли в стране более чем в 9 раз в этом году. Корты уже зарабатывают больше фитнес-клубов, пишет Коммерсант. Эксперты отмечают, что отдельные виды спорта периодически переживают всплеск популярности на 2-3 года. Предыдущий ажиотаж пришелся на скейтборды. Для игры в падел используют короткие ракетки, бесструнные мягкие мячи. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.

я, знаете, ребята, что предлагаю? Я предлагаю вот прямо сейчас, когда время по Москве перевалило уже за 15:00, оставить все дела на понедельник, тем более то, что не успели доделать. И найти какую-то неофициальную причину, чтобы не работать, а чем-то заняться более приятным. Но наверняка же кто-то в отпуск уходит, у кого-то день рождения, кто-то ипотеку закрыл. Давайте вот эти поводы отмечать под музыку на русском. Впереди много интересного.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «За1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте

0: Нись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
2: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
4: «Русское радио».
3: Всегда с тобой. «Русское радио». Радио большой страны. Все будет хорошо.

праздником! С праздником, дорогие мои любимые слушатели Русского радио! Чуть был не забыл, да, медовый спас! Давайте, вот я как главный кулинар Русского радио подскажу, что можно приготовить, где есть мед. Ну, конечно же, пряники медовые. Ой, как это вкусно! А медовые ковришки всевозможные. А торт медовый! Ведь в каждой семье есть рецепт, который бережно передается из поколения в поколение. И именно вот там, собственно, в разделах выпечка есть торт медовый. Или медовик, я уверен. Ну, а блины с медом? Вообще, просто ложечку меда сегодня съесть, это тоже очень даже хорошо. Только ни в коем случае, запомните, в горячий чай мед не стоит этого делать. Мед в горячем чае, в горячей воде теряет свои свойства. Некоторые ошибочно предполагают иное. В общем, ребята, пусть жизнь будет медовой, сладкой и классной. Меня зовут Иван Соловьев, а из сладкого, конечно же, музыка. Группа «Градусы», Григорий Лепс, Ани Лорак и Дмитрий Колдун. Прямо сейчас.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза,

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРР 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Русское радио приглашает.
7: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
6: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок». Уже в кино.
7: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
8: 6+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
11: Зашел в магазин за хлебушком. Вышел с двумя огромными пакетами и без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

звучит как призыв к действию. Замедляемся, друзья. Ну а что еще делать в пятницу после обеда? Конечно же, замедляемся. Отбрасываем все дела. Вот все, что не доделали, оставляем уже до понедельника. Никуда куча дел не денется. Пусть лежит спокойненько и ждет. А мы уже планируем. Планируем, чем займемся завтра, чем займемся послезавтра. Но если вдруг планов никаких. Вы слушаете Русское радио. Куда бы ни отправились, берите нас с собой. Потому что с нами хорошо, с нами весело и музыкально. Группа «Блестящие» и «Иракли» уже появляется здесь, в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. От души, отличного всем настроения, шикарного самочувствия и, конечно же, хорошей погоды. В Москве она сегодня осенняя.

0: конечно, нам это нравится. Нам нравится, что пятница, нам нравится, что впереди выходные. Планы грандиозные, пусть они обязательно все осуществятся, обязательно сбудутся. У меня так планы грандиозные, пока не расскажу, чуть попозже. Но в планах, конечно же, порадовать всех поклонников Артура Пирожкова. Скоро прозвучит он в эфире. Бурито появится и Вячеслав Макаров с новинкой прямо сейчас здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.
1: Новая песня на русском.
2: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
3: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
1: Русская

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
3: Гипермаркет «Офис Мак». Звонок для учителя.
4: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с «Офис Мак».
4: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Камера, мотор, начали!
1: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
15: Вкусный!

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Что нравится вам из музыки, мы узнаем совсем скоро, буквально через час в нашем эфире «Золотой граммофон». Новая расстановка сил. Алена Бородина уже здесь. Да, бегает по коридорам русского радио, волнуется перед встречей с вами. Так что, ребята, дождитесь. В 17.00 «Золотой граммофон» в нашем эфире. Будет что-то жаркое, что-то интересное, даже будут сюрпризы. Так она обещает, она никогда не рассказывает о том, как расставили силы на новой неделе. Говорит, вот будете слушать эфир, все узнаете, все сами услышите. Я буду слушать из автомобиля, и вам тоже рекомендую. Меня зовут Иван Соловьев, отличного всем настроения и шикарного наступающего вечера пятницы.

0: Реклама на русском.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, пообзвучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.

0: Часкими в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Радио.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Аферисты предлагают россиянам быстро и без очереди оформить отношения, берут предоплату и передают жертвам поддельные свидетельства о браке. Мошенники стали предлагать быстро и без очереди зарегистрировать брак. Злоумышленники требуют жертв предоплату за услуги, которые якобы необходимы для ускоренной регистрации или решения бюрократических формальностей. Затем мошенники передают поддельные свидетельства о браке, используя поддельные печати и подписи. Эксперты призывают россиян обращаться только в официальный ЗАГС и не верить посредникам и сомнительным объявлениям. В Ростовской области собрали более 13,5 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Валовый сбор озимой пшеницы составил 12 миллионов тонн. Это один из рекордных показателей для региона. Урожайность составила 42,5 центнера с гектара. Правительство региона совместно с правительством России прорабатывает варианты решения проблемы дополнительной меры поддержки донских аграриев. 18 августа в образовательных организациях Ростовской области пройдут масштабные антитеррористические учения. Педагоги, руководители учреждений, сотрудники охраны на практике отработают алгоритмы действий при возникновении угроз. Будет протестирована работа систем безопасности, тревожных кнопок и рамок металлоискателей. Выяснилось, представители каких профессий меняют работу чаще всего. Самыми непостоянными оказались риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые полтора года. Следом идут бренд-менеджеры. Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,5 лет. Самые стабильные кадры – это медсестры, аудиторы, квалифицированные рабочие. В Ростове малооблачно, плюс 25. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

рановато про снегири, ребята. Хотя сегодня, между прочим, пятница, 14 августа, признан самым холодным днем. 14 градусов. Ну, что это такое? 14 плюсом. Вот вам и август, пожалуйста. Но обещают бабье лето 23-25 и как минимум половина сентября. Так что готовьтесь. С летом рано прощаться. Вы слушаете Русское радио. В нашем эфире уж точно жарко. Кристина Арбакайте, Мария Гу. Прямо сейчас здесь на русском. Хорошего всем настроения. Шикарной пятницы и отличного наступающего вечера. Разбросы.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове-на-Дону плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
5: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны.

это любимая женская. Дорогой, ну сделай же что-нибудь. А ты стоишь и голову чешешь. Что я могу сделать? Давайте мы сделаем так. Мы сделаем, что сейчас уже о работе вообще думать не будем. Будем думать только о предстоящих выходных. И все это под музыку. Винтаж. Классные девчонки Слава и Анна Семенович в дуэте. Тоже скоро. Группа 5 утра и Ваня Дмитриенко буквально прямо сейчас здесь на русском. Иван Соловьев. Это я. Будьте с нами, будьте в компании Русского радио, и все будет хорошо. Сколько

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые с Довлатовой» на Русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском. А я...

0: Латвийское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
6: Город Москва. 18+. Гипермаркет «Офис Мак». Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с «Офис Мак».
9: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
11: Учитываются покупки через Т-Пэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: Русское радио приглашает.
13: Здорово, кожаные мешки!
12: Гарик Харламов.
14: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
12: Дмитрий Журавлев. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
13: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
15: 6+.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
17: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ребята, по поводу гороскопа, верите, не верите, а я думаю, что верите, зайдите в нашу группу в мессенджере Макс, найдите, подпишитесь, если вы еще не наш подписчик, и там каждое утро публикуем свежайший гороскоп. Я знаю точно, что у Водолей по гороскопу сегодня отлично все, потому что я сам Водолей. Всем Водолеям большой пламенный привет, группа Винтаж, прямо сейчас здесь на русском радио, Иван Соловьев, это я. Давайте пробежимся по ближайшей музыкальной программе, впереди Нюша, Митя Фомин, появится Согдиана, нетленный хит «Сердце магнит» и, конечно же, Сергей Лазарев буквально через пару мгновений здесь, на русском. Отличного настроения, будьте с нами.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что с

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда

0: квартиру сниму на суточно рублю.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 3072. Москва.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это три разные пары. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Если ищете шикарное настроение, ой, ребята, вы по адресу, вы правильно сделали, что прямо сейчас присоединились к многомиллионной армии поклонников русского радио, потому что самое интересное, вот ближайшие два часа, золотой граммофон, и Алена Бородина уже здесь. Алена, привет!
1: Приветствую тебя, Иван, так же, как и всех, кто в эту минуту слушает русское радио. Как всегда, по пятницам золотой граммофон стартует вовремя, поэтому предлагаю кучнее возле приемничков собираться.
0: Это отличное предложение. Все, оставляю тебя вместе со слушателями русского радио. Шикарного всем настроения. Я буду слушать золотой граммофон в автомобиле, потому что отправляюсь на свою любимую дачу. Все, ребятки, не скучайте. Услышимся в понедельник. Пока.
2: Теперь уже не важно, где мы, но ты примерил моих ангелов и демонов в этой системе координат. Хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи, но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго, так каждый

0: каждые выходные с 9 до 11. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю вырос на 81 копейку и составляет 83 рубля 81 копейку. Курс евро также вырос на 97 копеек и составляет 96 рублей 75 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: царскими в руках.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
3: Самый лучший день!
4: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
5: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны.
8: Что слушает страна?
9: Я

«Что слушает страна». Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство планирует снизить НДС на услуги беспилотного транспорта с 22 до 10%. Налог на добавленную стоимость сократят в том числе на беспилотную перевозку пассажиров и курьерскую доставку. В IT-отрасли считают, что стандартная ставка налога в 22% делает автономную модель неконкурентоспособной в сравнении с традиционными перевозками. По подсчетам экспертов, льгота позволит гражданской беспилотной отрасли достичь оборота в 2 триллиона рублей. В России предложили упростить обжалование штрафов для водителей и создать специальный цифровой сервис, через который можно будет оспорить ошибочно выписанный протокол и связаться с ответственными службами. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум». На этой неделе подмосковным водителям пришли на госуслуги старые дорожные штрафы 5-летней давности. В МВД случившееся назвали техническим сбоем. После расширения границ Москвы транспортную систему на новых территориях пришлось выстраивать почти с нуля. Количество автобусных маршрутов в Троицком и Новомосковском административных округах увеличилось на 83%. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Сегодня районы Новой Москвы обслуживают более 1000 современных автобусов и электробусов. Важнейшим проектом стало строительство транспортного хаба «Саларьево», включающего международный автовокзал, откуда ежедневно отправляются более 2000 пассажиров по 58 направлениям России и ближнего зарубежья. Ну и последнее. Названы профессии, где работу меняют реже всего. Дольше остальных на одном месте трудятся медицинские сестры, в среднем около 8 лет. Чаще других работу меняют агенты по продаже недвижимости, бренд-менеджеры и дизайнеры сайтов и мобильных приложений. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: В середине августа уже имеет смысл смириться с тем, что этим летом что-то из запланированного сделать не получится. Ну и спокойненько доедать арбуз. Ваши приемники, наушники и колонки пока еще по-летнему бодро, энергично играют русское радио. В студии Алена Бородина. Я приветствую всех, кто в эту минуту настроился послушать лучшие песни страны в хит-параде «Золотой граммофон». Хитов, как всегда, будет 20. Мы их раскидали на 2 часа, так что устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Нашу двадцатку сегодня покидают два бесспорных хита. Это Филипп Киркоров со своей песней «Давно все хорошо» и Владимир Пресняков с работой «Выше облаков». Ждем от артистов новых песен, ну а пока встречаем дебютантку «Золотого граммофона». Новинка недели «Марго. Мое».

0: Новинка этой недели. Новое имя в золотом граммофоне — Марго. Именно она сегодня распечатала двадцатку лучших песен русского радио. Мы слушали ее трек «Мое». В моих планах напомнить вам о том, как можно продвигать любимых артистов в главном хит-параде страны. Заходите к нам на сайт rusradio.ru и голосуйте за песню, которая вам приглянулась в разделе «Золотой граммофон». Кстати, наш сайт открыт для вас круглосуточно. Ну а мы продолжаем экскурсию на вершину граммофона. На очереди 19-я строчка. Здесь подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко.
1: Номер 19.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10.

0: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-394-4741, 16+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
4: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
6: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны.
9: Русское радио – это родные нулевые.
10: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
9: Крылатые десятые.
11: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
9: Восходящее, настоящее.
12: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
9: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
13: Радио «Золотой граммофон».
14: Золотой граммофон.
15: Летний вайб – это когда ты смотришь на часы, а они показывают время мороженого или, например, время встречи с друзьями. Пятница – самый подходящий для этого день. На Русском радио продолжается «Золотой граммофон». В компании ваших любимых артистов мы исследуем главные хиты нашего эфира. Я предлагаю переместиться на 18-ю строчку. Здесь серебро «Мало огня».
9: Номер 18-й.

слушая «Серебро», вспоминаю детскую сказку «Морозко». Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? На 18-м месте золотого граммофона мы слушали хит «Мало огня». Я предлагаю подкинуть дровишек в наш костерок, к которому приглашаю.

всех слушателей Русского радио. Мы продолжаем жарить шашлык и самые горячие хиты этого лета. На очереди 17-я строчка еженедельного хит-парада. Здесь еще одна любительница огня, Маша Вебер. Слушаем ее песню «Гори».

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: 0+.
14: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Недавно бросал хлеб лебедям. Сорвал балет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

продолжаем наслаждаться летом, получать витамин D через солнышко и другие витамины благодаря ягодам и фруктам. Ой, боже мой, как я лето люблю. У нас еще есть время, чтобы успеть сделать что-нибудь, о чем мы мечтали длинными зимними вечерами. Поэтому не теряйте ни минуты и в парк, на речку, в горы, на дачу к друзьям. Главное, берите с собой Русское радио, мы пригодимся. В студии Алена Бородина. Продолжаем «Золотой граммофон». На очереди 16-я строчка. Здесь еще одна новинка. «Иракли. Солнце внутри».

«Солнце внутри», свежий трек в «Золотом граммофоне» и «Ракли с корабля на бал» сразу на 16 место главного хит-парада страны. Ну а впереди еще 15 классных песен, каждая из которых достойна, чтобы мы ее внимательно послушали. Ну и прямо сейчас нас ждет встреча с артистами, которые знают, как испытать истинное наслаждение от самого простого занятия. Нужно всего лишь запустить бумажного змея. Это Александр Панайотов и Алиса Морозова. Встречайте!

На 15-м месте главного хит-парада страны сегодня шикарно устроились Александр Панайотов и Алиса Морозова со своим «Бумажным змеем». А я предлагаю сделать небольшую паузу и поздравить именинников этой недели. 10 августа родились актеры Антонио Бандерас и Вениамин Смехов. 11 числа актриса и певица Юля Проскурякова. 12 августа поздравления принимала солистка группы «Вельвет» Катя Белоконь. 13-го родился певец Стас Пьеха. 14-го певица Свиридова Алена. Ну а 15 числа можно будет поздравить актера Бена Аффлека, Тимати и певицу Нюшу. Если вы на этой неделе тоже отмечаете день рождения, я вас от души поздравляю. Пусть каждый новый день принесет вам что-то хорошее, доброе, вечное, светлое. Любви, конечно же, и удачи. В подарок песня от Анны Семенович. «Если станет грустно». Номер 14.

0: На 3 строчки за неделю поднимается в лучшие двадцатки русского радио Анна Семенович со своим сверхпозитивным, повышающим настроение хитом «Если станет грустно, я тебе спою». Ну а мы что? Мы продолжаем наслаждаться самым прекрасным временем года, даже если слишком шпарит солнце, даже если заливают дожди, ну потому что таких теплых дождей осенью не бывает, да и солнышко согревающего такого тоже. На очереди 13 место золотого граммофона. Здесь Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: Номер 13.

0: русском радио. Реклама на русском.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68.

0: Адрес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
7: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
8: В «Ленте».
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
10: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Ламода.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Оказывается, кроме быстрых углеводов, есть еще и хитрые. Они попадают в организм после фразы:
10: «А не пора ли нам попить чайку?» Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
11: На Русском радио «Золотой граммофон».
12: Это «Русское радио», самое теплое, душевное, знойное, солнечное, витаминное, местами веселое и непредсказуемое. Ах, подставляйте любое позитивное прилагательное, это все про нас. Меня зовут Алена Бородина. Напомню, чем мы здесь с вами занимаемся. Мы наслаждаемся жизнью и лучшими песнями страны по версии наших слушателей. Делаем еще один привал. На 12-м месте «Золотого граммофона» здесь нас уже встречает Александр Панайотов. Кстати, его хит «Улетай» поднимается в чарте на 2 строчки за эту неделю.
11: Номер 12.

0: Два крыла на прощание от Александра Панайотова мы получили сегодня на 12-м месте главного хит-парада страны. И, расправив крылья, продолжаем кружить над золотым граммофоном. С высоты птичьего полета хорошо видна вся двадцатка, все песни, которые сегодня украшают эфир Русского радио. Я предлагаю приземлиться на 11-й строчке. Здесь нас уже поджидает мод. Намек на нас.
1: Номер 11.
2: Thank you.

0: пальцев крепче, прижимая поближе, без остатка раствориться.
1: Золотой граммофон.
2: На русском радио. Реклама на русском.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
9: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
2: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио в твоем мобильном.
10: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе.
5: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
11: Сладкий вкус

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Золотой граммофон. Золотая история.
1: Благодаря рубрике «Золотая история» мы с вами прямо сейчас окажемся на 9-й церемонии вручения национальной музыкальной премии русского радио «Золотой граммофон». Именно тогда, в 2004 году, яркую звезду на музыкальном небосклоне зажег именинника этой недели Стас Пьеха. Стаса еще раз от души поздравляем, желаем ему ярких звезд, мощных хитов и суперпозитивного настроения.

0: история.
1: Слушатели Русского радио ждет еще один хит нашей золотой коллекции. В рубрике «Золотая история» дебютантка 16-й церемонии вручения музыкальных наград «Золотой граммофон» Нюша. В далеком 2011 году совсем еще юная Нюша впервые получила премию от Русского радио за свой хит «Выбирать чудо». На этой неделе Нюша Владимировна отмечает день рождения. Мы ее, конечно же, поздравляем и слушаем классную песню.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Новосибирская область первой в России внедрила новый механизм сдерживания цен на бензин. Региональные власти договорились с автозаправками о предельной наценке на топливо не больше 15% от оптовой стоимости. Соглашение, уже вступившее в силу, будет действовать до середины ноября с возможностью продления. В конце июля новосибирский главк антимонопольной службы выявил признаки картельного сговора и завел дело против двух местных нефтетрейдеров. Сервисы Минсельхоза включили в так называемый «белый список» сайтов, которые останутся в доступе при ограничениях мобильного интернета. В перечень вошли в том числе системы для регистрации сельхозмашин и прицепов, а также база данных племенных животных. Это позволит аграриям работать с документами и оформлять господдержку даже при перебоях со связью. Всего в «белом списке» Минцифры сейчас более 500 ресурсов. Средний возраст легкового автомобиля в России превысил 15 лет. При этом за последний год российский автопарк в среднем не стал старше. Самые свежие машины в Москве, где средний возраст личного транспорта составляет 11,5 лет, в Петербурге чуть больше 12 лет. Самый возрастной автопарк на Дальнем Востоке почти 22 года. Британский гонщик разогнал водородный автомобиль до рекордных 654 км в час. До этого рекорд скорости на такой машине был вдвое ниже. Речь идет о средней скорости, достигнутой по итогам двух заездов на соляных равнинах в американском штате Юта на автомобиле, оснащенном двумя водородными двигателями. Этот рекорд значительно ниже абсолютного рекорда наземной скорости, установленного на реактивном автомобиле почти 30 лет назад – 1227 км в час. На этом пока все новости о развитии событий в следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Лето напоминает сериал, продолжение которого с удовольствием мы смотрим каждый год. Приветствую вас в очередном сезоне. Шикарный саундтрек, как всегда, для вас приготовил Русское радио. Меня зовут Алена Бородина, и я приглашаю вас во второй час «Золотого граммофона». Нас ждут лучшие песни нашего эфира, их будет 10. Прямо сейчас коротко о том, что было в прошлой серии.
0: 20. Ты точно
2: моя. Новинка этой недели «Марго. Мое».
0: 19.
2: Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга».
0: 18.
2: «Мало огня» – это группа «Серебро».
0: 17.
2: Маша Вебер, «Гори».
0: 16.
2: Еще один свежий трек – «Иракли. Солнце внутри».
0: 15.
2: Александр Панайотов, Алиса Морозова, «Бумажный змей».
0: 14.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: На три строчки вверх поднимается Анна Семенович, «Если станет грустно».
0: 13.
2: Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
0: 12.
2: Плюс две строчки у Александра Панайотова, «Улетай».
0: 11.
2: Мод «Намек на нас».
0: 10 первых.
2: Итак, главные герои на месте. Мы продолжаем. Первую десятку «Золотого граммофона» открывает Александра Воробьева. Привет, моя меланхолия.
0: Номер 10.

На 3 строчки за эту неделю поднимается в нашем хит-параде Александра Воробьева. Мы слушали ее хит «Привет, моя меланхолия». А у меня есть предложение. Давайте ударим по меланхолии и грусти развеселой, разудалой композиции от нашей следующей артистки. Нет, ну, в самом деле, лето не время хандрить и унывать. Ну что, ноги в пляс, руки в боки. 9-е место золотого граммофона Татьяна Куртукова. «Алешенька».

0: «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 25 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно.

0: Это знак, что пора освежиться. На Zone Fresh вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Все будет хорошо, что слушает страна.
8: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
7: Русское радио.
9: Держи, держи, руку мою держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
7: Только любимая.
10: Все прошло, для того это и прошлое. Все равно, я запомню лишь хорошее.
7: Только лучшее.
11: Сейчас веселый свеж, мрачный летит коттедж.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Радио «Золотой граммофон».
12: «Золотой граммофон», граммофон.
13: В середине августа уже трудно вспомнить, что в июне мы планировали сделать этим летом. Поэтому просто берем и создаем новый список на оставшиеся до осени недели. Вы настроились на Русское радио, а мы настроены приятно провести время в летнем формате, который великолепно дополняют лучшие песни нашего эфира. Продолжаем «Золотой граммофон». В очередное путешествие на Малиновую Луну нам предлагают отправиться музыканты проекта «Моя Мишель».

три строчки за эту неделю. У проекта «Моя Мишель» мы слушали их песню «На малиновой луне». Я очень надеюсь, что в этом летнем сезоне у вас уже получилось отдохнуть. Ну, а если отпуск еще впереди, мы желаем вам провести его на полную катушку. Впереди еще 7 классных песен, и прямо сейчас 7-е место золотого граммофона. Здесь «Бис», «Таня, не плачь».

0: граммофон. На русском радио.
1: Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
3: Экономьте с Офис Мак.
2: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
13: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Съел кастрюлю борща. Лежу, не дышу. Зато теперь знаю, что такое переборщил. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Если в пятницу ваша продуктивность уже ушла отдыхать, а тело еще в офисе, попробуйте забрать его оттуда. Оставаться нет никакого смысла, тем более, что рабочая неделя закончилась. Самое время выдохнуть и расслабиться. Вы слушаете «Русское радио», правильно делаете. С вами Алена Бородина и двадцатка главных песен нашего эфира. На 6-м месте золотого граммофона певица, которая совсем недавно стала многодетной кота-матерью. Кошка Ирины Дубцовой родила 4 котят, и сейчас Ира между гастролями и выступлениями активно помогает молодой мамочке. Ну а в нашем хит-параде Ирина Дубцова представит свой хит «Память».
1: Номер 16.

Я буду кричать о нас, прощать и вспоминать. В главном хит-параде страны певица с феноменальной памятью Ирина Дубцова. Ну, а мы с вами продолжаем наслаждаться самыми чудесным временем года и самыми крутыми хитами нашего эфира. Вы выбираете эти песни на сайте rusradio.ru. Мы их бережно собираем, прям буквально каждый трек, да, и выдаем вам в пятницу в самом шикарном виде. Незаметно для себя мы подошли к пятерке лучших песен русского радио. Ее открывают Анна Асти и Дима Билан «Эпилог».

у каждой истории есть год спустя. Пока что хит о Насте Димы Билана «Эпилог» держится в главном хит-параде страны 11 недель. Посмотрим, что будет дальше. А самое главное, получится ли в этом году у музыкантов попасть в число лауреатов 31-й церемонии «Золотой граммофон». Поживем, увидим. Ну а как мы будем жить, зависит от нас. Философы вообще тысячелетиями пытаются разобраться, что нужно человеку для счастья. И как показывает опыт прошлых поколений, нужно-то совсем немного. Примерно об этом на 4-м месте лучшей двадцатки русского радио нам споет Жасмин. Номер 4.

0: На две строчки за неделю поднимается в лучшей двадцатке русского радио Жасмин со своей песней «Какое счастье». А я счастлива представить вам тройку лидеров золотого граммофона. Впереди только лучшие песни страны по версии наших слушателей. И да, сюда добираются только те, кого вы активно поддерживаете своими голосами на нашем сайте rusradio.ru. Призовую тройку открывает везунчик с многолетним стажем Сергей Лазарев. Слушаем его песню «Компасы».
1: Номер третий.

0: На русском радио. Реклама на русском.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Если вам продали будильник, который не звонит, это не бракованный будильник, а очень добрый. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
0: На Русском радио «Золотой граммофон».
15: Золотой граммофон.
16: Сегодня уже можно не имитировать бурную деятельность. Рабочая неделя все заканчивается. Давайте отдыхать на совершенно законных основаниях. С вами Русское радио. В студии Алена Бородина. Мы это сделали. Мы практически добрались до вершины золотого граммофона. Еще чуть-чуть и покажется макушка, куда мечтает добраться каждый артист в нашей стране. На втором месте еженедельного хит-парада сегодня лидер прошлой недели, который одинаково красиво смотрится и на первом месте, и на десятом, и на втором. Это Артур Пирожков. Он по-прежнему сохраняет свой титул «Самый красивый».
0: Номер второй.

0: самый красивый Артур Пирожков сегодня оказался на второй строчке главного хит-парада страны. Ну а в золотом граммофоне новый лидер. Победительницей этой недели вы назначили Ларису Долину. Ее хит «Последнее прощай» набрал самое большое количество ваших голосов. Лариса Александровна, поздравляем вас с победой в нашей двадцатке и слушаем мощную композицию «Последнее прощай».
1: Номер первый.

0: Ты только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья. Перескочив две ступеньки, Лариса Долина с мощной историей «Последнее прощай» сегодня оказалась на вершине золотого граммофона. Наши поздравления! О том, как распределяться музыкальные силы на следующей неделе, расскажу вам позже. В следующую пятницу от вас зависит, как распределяться эти самые силы. Голосуйте на сайте rusradio.ru, где мы вам всегда рады. Заходите. Я, Алена Бородина, говорю до свидания. В эфире мы встретимся через неделю, чтобы в очередной раз разобраться с главными хитами нашего эфира. Желаю всем солнечной, теплой погоды, выполнения летней программы и, конечно же, душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют. На Русском радио.
3: По информации Центробанка России, на выходные понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 74 копейки и составляет 84 рубля 54 копейки. Курс евро также вырос на 76 копеек и составляет 97 рублей 51 копейку.
4: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
5: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на русском.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: детскими в руках.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
3: Я счастливый, как никто.
1: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
3: Так счастливым и уйду.
4: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Что слушает страна?
7: Держим курс

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министр экономического развития заявил о возвращении российской экономики к росту. По словам Максима Решетникова, с апреля по июнь ВВП вырос почти на 1.5% после недавнего снижения. Глава ведомства также отметил оживление потребительской активности и стабилизацию сбережений населения и бизнеса. Обновленный прогноз социально-экономического развития ведомство планирует представить правительству в начале сентября. На его основе будут формироваться параметры бюджета. В Анапе почти 110 пляжей получили разрешение на открытие. Еще три проходят экспертизу, сообщили в кабинете министров. Правительственная комиссия продолжает координировать работы по ликвидации разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Из-за этого ЧП прошлый туристический сезон в Анапе оказался практически сорван. В этом году на фоне восстановления побережья средняя загрузка курортных объектов превысила 80%. В социальном фонде напомнили о компенсации стоимости страхового полиса ОСАГО для людей с инвалидностью. Выплата положена тем, кому автомобиль необходим по медицинским показаниям, уточнили в ведомстве. В полисе при этом должно быть указано не более 3 водителей, включая человека с инвалидностью или его законного представителя. Компенсацию могут назначить автоматически, если при оформлении полиса был указан СНИЛС. Ну и последний опрос показал, что большинство россиян заранее покупают валюту перед зарубежными поездками и чаще всего берут с собой до 2000 долларов или евро. Каждый пятый респондент меняет деньги уже по прибытии. Подавляющее большинство пользуются на месте отдыха обычными обменными пунктами. Каждый пятый обращается к неофициальным сервисам обмена, когда местную валюту привозит курьер. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Еще какие вы молодцы, что поставили и мир на паузу, и работу свою на паузу. Вот так вот легко и просто влетели в вечер пятницы на русском радио. А дальше полет еще выше и выше в сторону выходных. Отдыхаем, и пусть весь остальной мир нас подождет. Ну а мы ждать не будем и начинаем уже прямо сейчас расслабляться и зажигать. Всем большой привет и добро пожаловать в эфир, наполненный музыкой выходных, ровно до понедельника. Поехали!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Пока пел Николай Басков, я тут призадумался. Вы знаете, по сути, вся наша жизнь из каждого такого счастливого мига состоит, и чем больше их будет у нас, этих счастливых мгновений, тем и судьба наша сложится максимально хорошо. Так что не упускаем шансы, возможности, и чтобы обязательно вам кто-то из близких, из друзей сказал: без тебя нельзя ехать куда-то или лететь. А полетели-ка с нами, мы тебя приглашаем в путешествие, от тебя только согласие лишь требуется. Ну хорошо же, классно. Надо соглашаться и не думать.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Eastman

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
13: Интересно, у меня одного самая любимая домашняя одежда выглядит так, будто я ее в мусорном баке откопал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну, а я, Крылов Илья, возвращаюсь к вам на Русское радио, друзья, чтобы прекрасного вечера пожелать и доброй звездной уже субботней ночи жителям восточных городов нашей страны. Ну, а на нашем русско-родином небосклоне звезды не просто красиво сияют, но еще и не менее красиво поют. Дальше будем слушать Мота Сергея Лазарева и встречаем Юлию Ковальчук с песней «Прости». Ну, а чтобы это слово не говорить, надо что делать? Правильно, молодцы, никого не обижать.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 101-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
2: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на accountogeta.t2.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: А где все мои шоколадки от людей, которые говорили «С меня шоколадка»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: пустой, опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Перемены — это красиво. И абсолютно прав мод, что так спел. Действительно, новые вещи купил себе для дома. Дома стало красиво. Или одежда новая из магазина. Надел ее и красиво выглядишь. Так что всем перемен, красоты. Ну а красоту музыкальную наведем мы, Русское радио. Дадим вам силу, чтобы стали вы еще сильнее. И все вам было по силам. И вообще ни по чем. Дмитрий Колдун помогает. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Высота Ремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высота Ремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высота Ремстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый лучший день!
6: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в Эмбарго Вилла 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
7: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Российская экономика возвращается к росту на фоне снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, во втором квартале ВВП вырос на 1,3% после недавнего снижения. Министр также отметил оживление потребительской активности и стабилизацию сбережений населения и бизнеса. Обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития планирует представить правительству в начале сентября. На его основе затем будут формировать параметры бюджета. Уровень готовности Ростова-на-Дону к очередному отопительному периоду составляет 73%. Такую цифру озвучили на очередном заседании штаба по подготовке к зиме. На особом контроле находится вопрос горячего водоснабжения потребителей. В настоящее время все дефекты, которые были выявлены в ходе третьего этапа гидравлических испытаний, устранены. Горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме и подается потребителям. К отопительному сезону в Ростове необходимо подготовить почти 5000 многоквартирных домов с центральным отоплением, 600 объектов социальной сферы, 246 котельных и более 1200 километров тепловых сетей. Более половины россиян заранее покупает наличную валюту. Перед поездкой за границу большинство из них берут с собой до 2000 долларов или евро. Об этом говорится в исследовании «Выбери.ру». Каждый пятый россиянин меняет деньги уже по прибытии. При этом большинство, 81% респондентов, пользуются там обычными обменными пунктами, а 19% обращаются к неофициальным сервисам обмена, которые привозят местную валюту курьером. Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Илья Крылов.
2: Да, конечно, какая-то невероятная эта штука любовь, когда сильно любишь, без конца поддерживаешь половинку, все предложенные идеи берешь на вооружение и реализовываешь. Захотели, дом новый купили или построили, захотели в путешествие, полетели, поехали, а кто-то и в кругосветку ни на машине, ни на самолете, и даже не морем на корабле, а своими ногами топ-топ, метр за километром и сотни тысяч уже этих километров позади. И дальше путь длиною в жизнь, вместе, в любви, а потом, конечно же, главное не забыть, где вы были и что вы видели своими глазами. Всем прекрасных впечатлений на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: 0+.
7: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ой, не надо нам дождей и серых дней, пусть все в меру присутствует. Погрелись на солнышке, пожарились, охладились дождями, солнце нам выключили, ну, на чуть-чуть. Потом опять включили, и солнце, и тепло. Но пока на русском радио мы включаем выходные, а вы включайтесь вместе с нами в процесс отдыха. И сделайте так, чтобы с пятницы по воскресенье все дни, все стали самыми лучшими.

Ну и почему неправильно это? Где здесь чья вина, скажите? Что он женат, а она жена. Если внимательно прислушаться, то Елена Север все правильно поет. Ты женат, а я твоя жена. Ну, то есть ты женат на мне. И если надо это в секрете сохранить, то и роман, пусть этот будет секретным. Никому о нем не рассказывайте. Но у меня от вас никаких секретиков нет. Я, Крылов Илья, говорю все как есть. Если будем слушать Артура Пирожкова, группу «Руки вверх» и Дима Билана, значит, будем слушать. И пообещайте мне, что русское радио прямо сейчас вы сделаете погромче.

0: твои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 127-24-76-29.
10: Город Москва, 18+. Русское радио приглашает.
11: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
10: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь». «Колобок». Уже в кино.
11: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
12: 6+.
13: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «созвонимся как-нибудь». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Друг за друга и плечо, и спина, каменная стена, и совет, и радость. Все рядом, все с нами, когда дружим по-настоящему, никогда не подводим друг друга. Это все и есть дружба чистой воды. А вот штами, что бывает, когда влюбляемся мы, расскажет прямо сейчас Артур Пирожков. Вы его хит уже слышали не раз, знаете, возможно, кого-то из вас эта песня зацепила.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 74 копейки и составляет 84 рубля 54 копейки. Курс евро также вырос на 76 копеек и составляет 97 рублей 51 копейку.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1970.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, /31/10.
9: Застройщик ООО из СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: чашками в руках.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
4: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Что слушает страна?
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
6: Русское радио.
8: А мы, девушки, не забываем.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Нефтяники увеличат поставки топлива в регионы, в которых сохраняется напряженная ситуация. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. По его словам, в целом ситуация на внутреннем рынке постепенно улучшается, однако в отдельных областях и республиках сохраняются проблемы. Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. Для стабилизации ситуации власти временно запретили экспорт горючего, а также разрешили выпуск бензина пониженных экологических стандартов вплоть до Евро-2. Далее о спорте. Российские пловцы завоевали на чемпионате Европы в Париже третье золото. Россиянка Евгения Чекунова заняла первое место на дистанции 200 метров брасом. Она обогнала британку и ирландку и установила рекорд чемпионатов Европы. Для Чекуновой 200-метровка брасом – коронная дисциплина. Она рекордсменка мира на этой дистанции. Ранее чемпионами Европы в Париже стали россияне Илья Бородин и Егор Корнев. Другим новостям. Большую перемену в школах увеличат до 30 минут, чтобы дети могли спокойно, без спешки поесть. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что школьники в зависимости от смены обучения обеспечиваются горячими завтраками и обедами. Ранее в Госдуме предложили предоставлять бесплатное питание всем школьникам. По словам депутатов, в школах регулярно возникают скандалы, когда детей в столовой разделяют по социальному признаку. Ну и последнее. В Испании после солнечного затмения к врачам обратились более 500 человек. В основном люди жаловались на головокружение, недомогание, незначительные травмы и дискомфорт в глазах. Затмение солнца 12 августа лучше всего было видно в Испании, Исландии и Восточной Гренландии. Для стран Европы это астрономическое явление стало первым в 21 веке. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

сначала мы с кем-то не знакомы, но если нравится нам очень сильно человек, знакомимся с ним, и вот уже о тебе знаю все, говорим мы ему или ей, и начинаем сходство искать, если хочется продолжения конфетно-букетного романа, но если нет, говорим о тебе знаю все, извини, уже неинтересно дальше, все, пока-пока. Да, может, конечно, немножко жестко показаться, но зато честно, и никто друг другу голову не морочит. Ну а для парочек, кто хочет быть вместе, уже не отпускает друг друга и, самое главное, никогда не хочет этого делать, у меня припасена очень красивая песня. Сейчас ее поставлю, но прежде представлюсь. На русском радио Илья Крылов. Всем привет!

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Началась эта история давным-давно.
7: Семейная комедия, приключения, последний богатырь. Колобок.
8: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
7: Главный замес года.
8: Это что за медвеёж?
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
7: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Капелька света, капелька лета, и благодаря таким песням, как эта, от Иванушек, лето мы продолжим. Если уж не за окном, то в душе точно. Летние хиты будут и осенью радовать, и зимой согревать. Так что на русском радио лето круглый год. Дальше, не без помощи Марго, ее новинки моем, подпоем Сергею Лазареву. Ну а пока с нами Зиверт и три волшебных слова. Я тебя люблю.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка
3: и все это.
1: Все это
2: крутую

0: по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: Ноль плюс.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
0: Новая песня на русском.
10: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
11: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Мелодрамы — это, конечно, хорошо, но комедии, представляющие из себя самую настоящую сказку, мне кажется, намного-намного лучше. И даже если сказка не то, что там самообман, а вообще сказка-ложь, давний намек, добрым молодцам урок. А вот какой урок вы сделаете из просмотренной сказки, вам и решать. Ну а на какую сказку идти в кинотеатры страны, мы, Русское радио, подскажем прямо сейчас.
1: На Русском радио афиша.
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Ну как же хорош этот крадущийся хлеб и затаившийся батон, а? За неделю новый «Колобок» стал легендой отечественного кинопроката. Спин-офф сказочной франшизы с Гариком Харламовым, Дмитрием Журавлевым, Милой Ершовой и Гошей Куценко обсуждают в новостях, сравнивают с «Человеком-пауком» и превращают в смешные мемы с помощью искусственного интеллекта. И кто бы что ни говорил, я уверен, многие уже посмотрели теперь уже безусловный хит второй половины лета. И если еще нет, через пару секунд короткий тизер без спойлеров. Когда-то Колобка испекла девушка, мечтавшая избавиться от проклятия и обрести красоту. Для завершения ритуала ей требовалось съесть его, однако наш герой сумел сбежать и попал в шайку разбойников. За годы жизни среди этих злодеев он зачерствел, научился драться и воровать. И вот однажды Колобок решает получить человеческое тело и случайно вселяется в пекаря Тихона, влюбленного в ту самую девушку. Колобок, Тихон и Лада и в итоге отправляются в совместное путешествие, где каждый из них преследует собственную цель. Ну а наша цель — кинотеатры, и что там смотреть, мы знаем. Знаем же? Ну тогда до встречи.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок применения 14-15 августа 2026 года включительно.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
16: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Руководить – это просто не мешать хорошим людям работать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Это только для вас, поэтому будьте рядом и не упускайте шанс попасть в прямой эфир Русского радио со своими приветами и поздравлениями. Пишите в стол заказов, и будет вам счастье. Ну а как будут счастливы ваши родные, это вообще уже космос. Наш номер 8-916-003-105,7. Работают все русскородийные мессенджеры, канал в Максе и сообщество Русского радио в ВК и Одноклассниках. Скоро начнем стол заказов.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио – это родные нулевые. Крылатые десятые. Вещие, настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министр экономического развития заявил о стабилизации инфляции в России. Этому способствовало аккуратное снижение Центробанком ключевой ставки, уточнил Максим Решетников. Ранее Росстат в течение двух последних недель фиксировал не инфляцию подорожания, а наоборот дефляцию снижения потребительских цен в стране. Роскомнадзор пока не выявил ни одной повторной утечки персональных данных, за которую бизнесу назначают многомиллионные оборотные штрафы. При этом нарушения в работе с данными пользователей нашлись у большинства проверенных ресурсов. Участники рынка объясняют такую статистику увеличением бюджетов на информационную безопасность. В прошлом году в стране вступило в силу ужесточение ответственности за нарушения в сфере персональных данных. Размер штрафа начал зависеть от объема утечек. Далее о спорте. Российские пловцы завоевали второе за день золото на чемпионате Европы в Париже. Под занавес соревновательного дня сборная России выиграла смешанную эстафету 4 по 100 метров вольным стилем. В составе команды выступали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. На финише сборная обогнала команды Нидерландов и Италии. Ранее сегодня Евгения Чекунова стала чемпионкой Европы на дистанции 200 метров брасом, обновив рекорд континентальных первенств. Российские пловцы выступают на чемпионате Европы впервые с 2021 года. Ну и последнее. Искусственный интеллект впервые уволил человека. Причиной стали его многочисленные опоздания. Сотрудника отчислил алгоритм, управляющий магазином в Сан-Франциско. Искусственному интеллекту потребовалось несколько недель, чтобы заметить недобросовестного работника. Он опоздал на 17 смен из 23. Отмечается, что поначалу нейросеть пыталась спасти сотрудника и сначала предложила сделать ему выговор. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Программа стартовала, так что вперед из песней. Ваши сообщения целый час буду читать я, Крылов Илья. Заглядывайте на огонек ко мне. Номер русского радио 8-916-003-105-7. Макс, Одноклассники и Контакт. Все наши группы открыты. Оставляйте, если что, письма там. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет любимым сыновьям Глебу и Ярославу, мужу Платону, кошке Рокси и коту еще тоже привет. Мы едем на дачу чилить, написала Ирина. Ну, Ирина, в пятницу, по нашему московскому времени пока еще пятница. Что делать? Конечно же, ноги в руки, руки в ноги и вперед туда, на дачу, пока еще сезон дачный не закрыт. Хорошо вам там, Ирина, и всем остальным дачникам, кто поехал отдыхать, отдохнуть. Передайте привет Айрату Хакимулину и Гузель от Азалии из города Казани. Это было. Добрый вечер, Русское радио. Большой привет городу Новочеркасску, особенно родным и близким, семье Чесноковых, дяде Саше, бабушке Гале. Всем добра от Вани и Ани. Полина пишет: здравствуйте, Русское радио. Привет Николаю, я его очень сильно люблю. От Алисы сообщение из Астрахани. Большой привет маме Екатерине и сестре Полиночке.

0: красиво, и мы продолжаем стол заказов. Привет, дорогое русское радио. Сегодня хочется передать привет всей нашей дружной компании на даче в деревне Волынь Тульской области. Приветствуем нашего мужа Сашеньку, дочерей Леру, Киру, Кристину и Софийку, нашим друзьям привет Андрею, его супруге Александре, Саньку Гречишкину. Андрей с супругой утром уезжают на юг. Вот сидим за совместным ужином в честь их отпуска. Всем хорошего пятничного вечера от Елены Олейник. Было это сообщение. Всем добра и мира. Ох, ребята, южные проводы там у вас. Чудненько. Только не проспите утром поездку на юг, а то так и засидитесь. Дальше мужу Костику от жены Анютки большой привет с легким паром. Люблю сильно. Вятские поляны, Кировская область.
1: Реклама на русском. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 27-39-244-7741, 16+.
2: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: На стоп музыку пока поставлю я, Крылов Илья, почитаю сообщение и к песням вернемся. Пишите в стол заказов дальше 8-916-003-105-7 и все соцсети к вашим услугам. Ищите фотографию, пост программы и там вот под фоточкой моей оставляйте письма. Русское радио, привет, сидим с девчонками, самый уютный вечер. Мелина, Юля, спасибо, что вы есть, люблю с улыбкой и теплом ваша Нася. Привет в Подмосковье, из Берлина летит другу детства Сергею Комарову от Сергея Денисова. Дружище, всех благ тебе, надеюсь, долетел. Привет, и друг ваш услышал. Дальше, мужу Петру привет, скажите, что сильно люблю. Девушка по имени Александра написала это послание. Добрый вечер, Русское радио, большой привет Полиночке и Константиновне. Спасибо и за учебу, помощь, поддержку, ценные советы. Илья, желаю вам приятного эфира, хорошего вечера и отличного настроения. Спасибо, любимая русская Михаил, спасибо вам, что нашли время и написали «Стол заказов».
1: «Стол заказов» Русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона, это я, продолжаю стол заказов на русском радио. Добрый вечер, большой привет любимой России, даже если родом я из Молдовы, но в душе я русская. Погода прекрасная, готовлю окрошку. Дочь ест пиццу, любимый мой, вижу, уже хочет спать, но вечер только начался. Людмила написала, Люда, вам привет в Молдавию. Дальше от Людика из Омска привет, доброй ночи, русское радио, большой привет Анне и Алене из Москвы. Русское приветствуем. Сидим на рыбалке в Триале, в Чехове. Рыба не клюет. Прошу передать привет Эдику, Сергею и Дмитрию. Спасибо, Сергей. Ну, пусть клюнет рыба-то. Вы там поближе приемник, прям туда, в речку, в воду, в пруд, где вы там сидите. Рыба услышит песню какую-нибудь классную. И как клюнет, и как ведро рыбы наловите вы. Дальше. Срочно передаю привет нашей компании Насте Булычевой, Толику Трофимову, Толику Евсееву и Екатерине мне. Отправлено, сделано. Анастасия Годунова написала: «Привет, Русское радио, у меня есть крестница, она собирается замуж, я ее люблю». Ну, крестницы вашей удачи на свадьбе, хорошо, классно вам погулять.
0: Русское радио.
2: Русское радио, все будет хорошо.

22.31, если по московскому времени живете. Это пятничный стол заказов и не менее пятничное русское радио. Поехали дальше. Русское привет. Спешу поздравить с днем рождения сына Александра Вербицкого. Ему сегодня исполнилось 12 лет. Желаю всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов, отличного настроения. Мама Ирина, русская, присоединяется. Дальше от Стаса сообщение. Добрый вечер, русское радио. Добрый вечер, Илья. Стас, привет. Хочу передать пламенный, огромнейший привет. Лидочка, Виктория, Роман, я очень сильно вас всех люблю. Еще немного и будем есть вкусный шашлык. Спасибо, любимое русское радио. Классно, вот ребята собрались. Также собрались в Беларуси сейчас. Замечательный вечер. Совсем скоро конец лета, а мы с семьей на даче. Знаете, так хорошо. Шашлык, воздух, тише благодать. Большой привет родителям Виктории и Яну, бабушке Тамаре, любимому человеку Артему. Всем прекрасных выходных от Милены.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я, Крылов Илья, завершаю этот пятничный стол заказов. Новый будет теперь уже ночью, в субботу, в 2 часа по Москве. Русское радио, привет! Хочу передать особенный привет Андрею Макееву. Пусть вечер пятницы у всех будет крутым, настроение отличным, а все задуманное сбывается. Мария Гудкова, город Тольятти. Так, Маша, осталось разобраться, это у вас Андрей Макеев или нашему Андрею Макееву вы привет передаете? Ну, может быть и так, Андрюша, если что, тоже привет. Так, Иришка из Белгорода пишет: хочу поздравить Андрюшечку из Саранска, у него вчера был день рождения, желаю оставаться таким же веселым, харизматичным мужчиной, любви, счастья, успехов во всем, скоро, надеюсь, увидимся. Добрый вечер, Русское радио, большой привет моей маме Ляле Шакирьяновой и тете Свете, они едут в поезде домой из Анапы, были у нас в гостях, хорошей дороги им желаем, Оксана и Игорь Бордуновы, Анапа, спасибо, да всегда пожалуйста. Добрый вечер, Русское, большой привет моим родителям в деревню Юлокова, Башкирия, от дочери Валентины, большое спасибо. Здравствуйте, Илья, всех поздравляю, родных, близких, с медовым спасом, большой привет подружкам Рите и Ире Тане, всем добра, радости, сладкой жизни, Татьяна Балашиха, легкого эфира. Спасибо, спасибо, Татьяна.
0: Стол заказов Русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать на морское пиратство Евросоюза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее все суда, которые не слушаются еврочиновников, были объявлены теневым флотом. По словам министра, это очень опасная стезя заявлять о том, что их решения стоят выше международного права. В Брюсселе не просто хотят останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы выручку передавать Украине. Россия в таком случае будет выбирать цели сама, отметил министр. Банки Белоруссии, Киргизии и Казахстана ужесточили правила внесения на счета наличных рублей. Кредитные организации Евразийского экономического союза, ЕАЭС, повысили на такие транзакции комиссии. Ставка сборов уже достигает 15%. Как пишет РБК, игроки рынка ужесточают требования из-за резкого притока рублевой ликвидности. Банки Евразийского союза начали вводить комиссии за наличные рубли в начале июля. Тогда ставки составляли от 2 до 5%. Расходы россиян на курьерскую доставку продуктов приблизились к триллиону рублей. Это почти на четверть больше, чем год назад. Как пишет газета «Коммерсант», этот сегмент онлайн-продаж продолжает расти, но уже не такими темпами, как раньше. По мнению аналитиков, рынок подошел к пределу насыщения, к тому же потребители все более склонны экономить. Ну и последнее. Россияне главными факторами доверия к менеджеру по продажам назвали голос и интонацию. Это показал опрос профильного сервиса. Около 70% респондентов обращают внимание в первую очередь на грамотность речи. Операторы оценивают манеру общения и интонацию. Наиболее положительно клиенты воспринимают менеджеров, которые разговаривают спокойно, уверенно и доброжелательно. Это у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: В точку попал сейчас Вячеслав Цыба с последней новостью про доверительную интонацию. Когда я давным-давно приехал в Москву работать на радио, мне тогда одна женщина, программный директор станции, на тренингах на отслушке эфиров говорила так. «Неважно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь, с каким посылом, в какой подаче». И на радио доверительный тон ведущего всегда имеет огромное значение. Надеюсь, у меня это получается. Ну, тогда бы точно меня не взяли работать на русское радио. Здесь без доверия никак. Всем большой привет. Илья Крылов у микрофона. Еще час будем вместе. Спасибо, что вы рядом.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: 23:14 в Москве, время пятничное, ну а в каких-то городах уже субботнее. Спать не хочется, да и нельзя спать. Выходные проспим, все. Кто нам потом эти дни вернет? Так что давайте развлекаться, веселиться и веселить всех вокруг. Включайте фантазию, делитесь своим фирменным чувством юмора, придумывайте шутки и присылайте их прямо сейчас на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы...

Поэтому и выбирают чаще всего молодожены лето для своих свадеб, чтобы у невесты белое платье белым оставалось. А то весной и осенью уже не так сухо на улице, все кругом мокро, слякотно. И пока с фотографом побегаешь, встаньте туда, около этой стены, а вот под эту елку, а вот здесь у воды, у беседки. И белое платье уже не такое белое. И каблуки, и туфли все вязнут и вязнут и вязнут. Хотя наша девушка русская 100 способов придумает, как всего этого избежать. Нашим девушкам русским все нипочем.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: Солнце. Как всегда, его нам не хватает, особенно в выходные. Вот запланируешь что-нибудь, поездку, поход в лес, в поля, на луга, на дачу, и как дождь пойдет. Хотя вот только вчера прогноз погоды проверяли, и дождя там точно не было, ни капельки прямо. А льет сегодня как из ведра. Так что всем только дней солнечных, выходных на русском радио. С нами веселее, и всегда у вас все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования: 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: У меня виноград не обглоданный. Это сорт такой. Кыш-мыш. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Композиция «Бриллиант» на русском радио. Ну и в студии русского радио появилась девушка, не просто ведущая эфира, а теперь еще и соведущая вечернего шоу на русском, Юлия Калинина, как бриллиант, которого в вечере, Юля, мне кажется, точно не хватало. Привет.
1: Как только привет, мне станет грустно, я сразу тебе позвоню и спрошу: Илюш, ну-ка скажи мне, кто я, у меня самоидентификация несколько запылилась.
0: Слушай, привет, я тебя от души поздравляю.
1: Спасибо.
0: Ты большой молодец, пусть у тебя все обязательно получится.
1: Спасибо.
0: Поделись, как тебе эмоции какие, что ты испытываешь,
1: ты знаешь,
0: ощущаешь?
1: Я себя ощущала как человек, который внезапно, вот просто идя по Московской улице, вдруг бамс, на церемонии вручения премии «Оскара» оказался среди первых лиц, среди самых знаменитых знаменитостей. Потому как Иван Соловьев, Александр Пряников — это такие потрясающие, классные...
0: Мастодонты радиоэфира, по-другому не скажешь.
1: Ну, не говоря уже о том, что, ты знаешь, вообще мне с тобой, допустим, мне очень нравится работать.
0: Спасибо.
1: И мы с тобой, вот новогодние эфиры, какие-то у нас с тобой были совместные проекты, хоть и небольшие, но очень запоминающиеся, очень теплые. Но знаешь, есть люди, которые стоят на таком пьедестале, и ты такой карабкаешься вверх, карабкаешься, и вдруг бамс, ты где-то оказался рядышком. Вот это крутое ощущение, волшебное, магическое. Им спасибо за поддержку.
0: Ну, все, я тебя оставляю в ночном эфире.
1: Спасибо.
0: Отдыхай, наслаждайся песнями, дари настроение. Я прощаюсь до завтра, до 15 часов по столице. Встретимся. Илья Крылов, Русское радио. Всем пока. Ну и потихонечку мы завершаем лето.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России усилит контроль за производством лекарств. Заработают новые механизмы отзыва лицензии на производство медицинских изделий. Такой закон вступит сегодня в силу. Документ вводит новые правила приостановки лицензии, а также сокращает сроки внеплановых проверок фармпроизводителей. Кроме этого, закон закрепляет механизм изъятия из обращения и уничтожения недоброкачественных серий медикаментов. Россияне стали в 3 раза чаще жаловаться на проблемы с погашением микрозаймов. Люди оспаривают размер задолженности и начисленные по непонятным схемам проценты, а также сетуют на сложности с получением документов по судам, пишет газета «Известия». В Центробанке это связывают в том числе с деятельностью так называемых «раздолжнителей», посредников, которые подают в контролирующие органы большое количество типовых обращений от имени клиентов и таким способом создают видимость работы. Министерство просвещения определило допустимое время на выполнение домашнего задания в школе от 1,5 до 3,5 часов в день в зависимости от класса. В ведомстве отметили, что 3,5 часа – это крайняя граница, а не ежедневный ориентир. Задавать домашние задания первоклассникам и вовсе запрещено. Тема школьной нагрузки регулярно поднимается в обществе и вызывает споры среди родителей. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу начался розыгрыш 4-го тура. В единственном матче пятницы московский «Локомотив» не сумел на выезде победить футбольный клуб «Оренбург». Встреча завершилась в ничью 1-1. «Локомотив» с начала чемпионата не одержал ни одной победы и занимает в турнирной таблице непривычно низкое для себя 12-е место. «Оренбург» в этом списке 7-й. Розыгрыш тура продолжится сегодня 4 матчами в Москве, подмосковных Химках, Ростове-на-Дону и городе Краснодаре. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Добрый-добрый, дорогие мои. На самом деле, это песня трудоголика на старте выходных. Five Stuff Emily поют о чем? О том, что человек хочет попасть на работу. Зачем мне эти выходные? Зачем? Восклицает работящий товарищ. Дайте мне работы. Дайте за себя, дайте за того парня. Да что там, за весь отдел давайте. За всю организацию разом. И я с этим справлюсь. И вот тут, как по мгновению, вступает в силу магия русского радио. Мы такие бамс, появляемся в эфире нежным голосом, говорим: «Эй, дружище, выдыхай, все будет хорошо, работу отложим в долгий ящик до понедельника». Но в ближайшие пару суток только отдых, только хорошее настроение, только ощущение лета. Да-да, оно все еще продолжается, поэтому даже не думайте брать на себя хотя бы одно маленькое лишнее дельце. Зовут меня Юлия Калинина, вместе с вами буду отдыхать здесь, на русском, слушать любимые песни и наслаждаться каждым мгновением нашего с вами совместного времяпрепровождения. Кристина Арбакайте совсем скоро, потом Дмитрий Колдун и Лицей. Это в качестве музыкального сопровождения.

0: самые полезные сувениры? Хорошо, будут! Русское радио. Лето.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: фильмы о любви несколько переоценили. Ну что там? Он любит ее, она любит его, есть некое препятствие, которое мешает им быть вместе. Вот, собственно, и весь сюжет. Я больше люблю детективы. Сейчас смотрю английскую классику «Мисс Марпл», «Агат Кристи», и могу вам сказать, что там настолько лихо закрученный сюжет и так классно снято, что просто диву даешься. Ну а вообще, если подумать, то в основе многих преступлений, которые там описаны, как раз-таки лежит страсть. Та самая захватывающая, сногсшибательная, которая заставляет людей порой приступать законы или писать по-настоящему классные песни. А Насте, Дима Билан, «Эпилог» на русском.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

красотка Зиверт тут недавно спросил своих подписчиков, мол, ребята, а что слушаете в машине? Естественно, сопроводила этот вопрос о собственном фото, о шикарном кабриолете. Ребята, конечно, накидали целый плейлист из хитов любимой певицы. Ну, а я себя поймала на том, что Звонкова и Асю в последнее время слушаю все чаще. Лето заканчивается, а летать где-то там высях по-прежнему хочется.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

Всемирный день счастья, между тем, мы с вами будем отмечать 20 марта, но привязка эмоций к датам, это, знаете ли, для слабаков. Мы на русском счастливы здесь и сейчас, и каждая песня в нашем эфире тому подтверждение. Жасмин и какое счастье на старте часа. Доминик Джокер уже подхватывает музыкальную эстафету, и если вы со мной, значит, вы из тех, кто не боится верить, любить и надеяться на то, что день нынешний будет однозначно круче вчерашнего. Я Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения сделаем для этого все возможное. Доброй ночи, дивного утра!

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

правильно начать курортный роман, все прекрасно знают. Выбирайте наименее загорелую особь интересующего пола, ведь если без загара, значит все каникулы впереди. И вуаля, если хотите произвести впечатление знанием языков, I love you, you love me, okay? Ну или, говоря по-русски, в ваших глазах отражается южная ночь, поэтому давайте проведем это время вместе. Ну а там дальше все закручивается вот так же лихо, как в песне группы «Бандерас». Каждый раз эту песню слушаю на предельной громкости и могу вам сказать без лишних слов, что именно этот трек очень часто меня вдохновляет, когда осень, когда настроение на нуле, и когда очень хочется завернуться в плед и вообще не вспоминать о том, что хорошего было за минувшие 3 летних месяца, ведь до следующего лета еще жить и жить. Но мы с вами точно знаем, что то, что проходит, обязательно вернется, а если не вернется, значит начнется что-то новое. Ни на секунду не отчаиваемся, живем здесь.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Лариса Морозова – новое явление на нашей российской эстраде. Надо сказать, явление по-настоящему громкое и невероятно, просто божественно прекрасное. Достаточно заглянуть в соцсети певицы, и становится ясно, вот этакой красоты наша сцена давно не видела. Но это не говоря о дивном голосе и прекрасных песнях. Алиса может на свой счет записать уже, сотворчество с Александром Панайотовым. У них так здорово песня про воздушного змея получилась, и я думаю, что это только начало ярчайшей, очень интересной карьеры. А еще в соцсетях певицы есть такая штука. Там написано, что она девочка с арфой. Я, если честно, хочу узнать подробности. Буду копаться, буду читать и по мере сил буду вам рассказывать. Хай-фай подхватывает музыкальную эстафету здесь, на русском, а у нас с вами 2 часа ночи по Москве ожидается стол заказов. Друзья мои, не пропустите.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, друзья мои, как же рада, что вы есть с той стороны эфира. Уже получил столько добрых, теплых слов, столько невероятной поддержки от вас, что хочется обнять вас всех сквозь время и расстояние. Но учитывая, что выходные начались, и мы с вами стали чуть менее формальными, чем обычно, это вполне дозволяется. Я вообще замечала, что на улицах городов именно в субботу и воскресенье людей улыбчивых можно встретить гораздо чаще. Это в будни все глаза опустили и побежали быстро на работу. А сегодня, да, сегодня улыбаемся, сегодня машем руками, сегодня радуемся каждому совместному мгновению. 916-003-105,7, пишите непременно, передавайте приветы самым дорогим. Привет, любимая русская, передайте привет моей мамочке Юле, братику Макару, папе Александру. Очень вас люблю. Это пишет Тася. Тася, вот это правильно, это по-нашему. Всех надо любить, всех надо обнимать. А если вы в течение рабочей пятидневки, ну, как-то скупились на добрые эмоции, то выходные надо наверстывать. Всех новорожденных этого дня, 15 августа, давайте-ка еще раз поздравим и пожелаем всего самого хорошего. Дорогие мои, пусть сбываются все ваши мечты и чаяния. Любимого супруга Владимира Нуждина с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и карьерного роста. Ты самый лучший муж и отец на свете. А Наталья Сычева, кстати, поздравляет. Ну что, дорогие мои, давайте-ка к песням перейдем, а потом снова ваши приветы. Группа «Рефлекс» сейчас, Артем Качер чуть позже, затем Филипп Киркоров. Всех поздравляю с началом субботы на русском.

Ну вот это самое обидное, когда ты уже все сказала, а все равно есть ощущение того, что не все важное сказано. Друзья мои, у вас до окончания этого часа есть сколько угодно времени, чтобы все нужное сказать самым любимым людям. 916-003-105,7. Саш Колон, вы большой привет, Сашенька, очень рада. Я на чемоданах, Саш пишет, как обычно нервничаю перед поездкой. Здесь лето почти закончилось, а я хочу настоящего лета. Солнце, горы, Айдар-Куль, лечу в жаркую родную страну. Если что, я с вами буду по возможности слушать. Сашенька, как я рада, что вы вместе со мной, ничуть не сомневалась. Мариночка Шевченко из села Сельцы Рязанской области. Не сплю, варю томатный сок из своих собственноручно выращенных помидорчиков и вас слушаю. Ну, я надеюсь, прочитаете сообщение. У нас отключили свет. Целый день без света. У нас все на электричестве, поэтому все дела по дому встали. Ох, как же это печально. Иногда бывает действительно не просто преодолеть все бытовые трудности, но, Марин, я в вас очень верю. Я верю, что вы справитесь с любой поставленной задачей, как и любая наша российская девушка. И у всех у нас с вами все будет хорошо. Марин, если вы смогли вырастить эти томаты, то вы точно сможете их заготовить. И я уверена, что закруточки ваши будут самыми вкусными и самыми аппетитными.

0: город Ниневе. Большой привет, Машулю. Доброй ночи, прекрасного настроения. Елена Сироготская пишет. Юль, доброй ночи, рада вас слышать. Леночка, как всегда, рада вас читать. Желаю вдохновения в кругу семьи, любви и доброты среди друзей, тепла и уважения в жизни и естественное исполнение мечты. Мечта у меня только одна, как можно больше ваших сообщений, как можно больше ваших теплых слов. Саша Колонова, еще раз удачи в поездке. Саш, не переживайте, буду держать за вас кулачки, все будет отлично. Оленька Агеева пишет, передайте привет моему мужу Евгению, очень его люблю, и дочек наших люблю, Милену, Еву и Викусю. Оленька, что все ваши? Три девицы-красавицы. Ох, какая семья, просто прелесть. А Милен пишет, передайте привет моей любимой Викуле, твоя мимимишка. Александра, еще раз большой привет, за смайлики спасибо. Друзья мои, пишите, координаты остаются неизменными, 916-003-105-7. Это наши мессенджеры. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках.
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо.

Ну что, дорогие мои, если нежность бьет через край, это верный признак того, что есть в вашей жизни любовь. Большая-пребольшая. Дивное сообщение пришло от Ксении. Передаю привет мужу Алексею из Новочеркасска. У нас годовщина со дня свадьбы. 5 лет вместе. Отмечаем, слушаем русское радио. Ура, ура, дорогие мои. Я вам желаю, чтобы как минимум еще 10 раз повторялись вот такие ваши годовщины. И как только золотая свадьба будет, добро пожаловать в наш эфир. Я уверена, сможем вас, как всегда, поздравить. Михаил Крыгаленков, большой привет. Все будет хорошо, утверждает Михаил. Не стану спорить. Груздев, Брест нам пишет. Видимо, так читается. Передаю привет всему Хабаровску. Господин Груздев, еще раз большой привет вам тоже. Привет всем из Солнечной Бурятии. Отдельный привет комиссаровой Надежде Жуковой Юлии. У нас все будет хорошо. Это Катерина пишет. Катя, фото на аватарке просто супер. Я уверена, что и вы, и подруги ваши в эти выходные сможете как следует отдохнуть. Но насчет того, что у вас солнце, можно только порадоваться. У нас погода почти осенняя и весьма неустойчивая. Согреваемся только тем теплом, который слушатели дарят, ну и теми песнями, которые звучат здесь, на русском.

0: Дорогие мои, пусть только радость и хорошее настроение будет, а боль, обида, печаль, ну, давайте это оставим за скобками, не стоит на это тратить свое время. Авет, СПБ, большой привет, вам тоже всего наилучшего, смайлик отправляю и воздушный поцелуйчик. Ирина Ларичева пишет, хочу передать привет. Оля, Женя, Милена, Вика, Славик, хорошо отдохнуть. Ваша Ирина, Ирочка, вы прекрасны, вам и вашим близким большой привет. Марина Овечкина, да, стихи тут дивные отправляет. Юлия Друнина, прекрасная поэтесса, ничуть не сомневаюсь, и я здесь с вами абсолютно согласна. А еще Алена пишет, всем трудягам доброй ночи, еще чуть-чуть и можно домой. Аленушка, вам, а также всем тем, кто трудится волею судеб этой ночью, большущий привет и от меня тоже. Я уверена, дорогие мои, мы сегодня с вами, как всегда, покажем всем, как надо по-настоящему хорошо работать, независимо от времени суток. Но насчет того, что периодически зевается и потягушки подтягиваются, ну да, такое случается. Моя маленькая вредная девочка, прости меня, люблю тебя, пишет Вячеслав. Дорогой Вячеслав, вам и вашей второй половинке большой привет. Передаю привет Омску из Ростова-на-Дону, Бушуевым, Бакановским, Лебеденко, Пахомовым большой привет. Люблю вас, и Аришке моей тоже большой привет. От Маришки и Наташки это сообщение. Девчонки, вам не скучной ночи и привет от меня.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Вот мы с вами, казалось бы, далеко-далеко, но это если в километрах смотреть, а душевно, близко-близко. Огромное спасибо за добрые слова, спасибо за то, что поддерживаете, спасибо за то, что этой ночью не спите вместе со мной. Людмилка передает привет Марине, Насте и Людмиле большой. Привет, девчонки, вам прекрасного настроения. Я уверена, что этой ночью прекрасно проведете время в компании любимого русского радио. Едем из Астрахани. Любимого мужа Сережу благодарю за прекрасную рыбалку и классный отдых. Это Вероника пишет. Вероника, неужели вы тоже ловили рыбу? Вот это действительно интересно, потому что девушки с удочками... Ох, да, такое бывает невероятно редко. Я вот точно знаю, что наша слушательница Саша Колонова рыбу ловит превосходно. Сашуль, вам, кстати, большой привет еще раз. Павел сообщает, хочу передать большой привет, пожелать крепкого здоровья своему лучшему другу, брату Владу Шилову. Ну и тебе, Юля, удачного горячего эфира. Павел Сорокин, Москва, на связи, дорогой Павел, вам большой привет, Владу наилучшие пожелания и от меня тоже.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай.
3: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: не только смотрим, но и слушаем. Причем не только орган слуха используем, но и сердца. Потому как слышать сердцем – это тот бесценный дар, которым обладают все слушатели любимого русского радио. А у нас на связи город Гермерсхейм, и это Германия. Григорий нам пишет. Григорий, вместе с вами передаю большой привет вашей красавице, супруге, сыну Кевину и дочери Ванессе. Люблю вас, добавляет Григорий. Гриш, пусть у вас все будет хорошо. Вашему славному семейству от меня наилучшие пожелания. Здорово, что, находясь так далеко, вы с нами, вы на связи, и это просто праздник. Еще одно сообщение из-за рубежа. На сей раз на связи Монреаль. Спасибо, что вы есть. Слушаем вас каждый день. Это Михаил пишет. Михаил, вам тоже большой привет и всего самого наилучшего. Всем огромный привет из Сеула. Едем на море, у нас отпуск. Это пишет Валентина. Как видите, самое мощное, невероятное сообщество наших соотечественников во всем мире остается на связи, и это прекрасно. Илина сообщает. Даже не знаю, дойдет мое сообщение или нет. Хотел бы сказать, что у нас с любимым мужем Сашей было 30, ребята, 30 лет совместной жизни. Это было 12 июля, жемчужная свадьба. Справляем 22 августа. Мужа можно поздравить? Конечно, можно. Я и вас, Александр, и вас, прекрасная Элина, поздравляю. Я уверена, что впереди у вас самое яркое, самое счастливое, самое невероятное. Любви вам, здоровья, крепкого и радости на годы вперед.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: друзья мои, сногсшибательная композиция, согласитесь, просто до мурашек. Как всегда, вечно прекрасный мод, только что здесь на русском. Передаю большой привет девочкам с завода «Склад и сервис». Девчонки, скоро домой спать после ночной смены. Настен, беру ваше сообщение на карандаш, как только загрущу, заскучаю, бамс, открыла, прочитала. Убедилась в том, что скоро домой спать, отдыхать, и все, жизнь снова прекрасна. Юлия Владимировна пишет, передаю большой привет любимому Белгороду, скоро встретимся. Вика Агеева передает привет любимому мужчине Славику, а еще люблю маму Олю, моих сестер Еву и Милену. Девчонки, всем вам большой привет. Виктория, доброй ночи. Дмитрий Охотников сообщает, спасибо любимой радиостанции за компанию. Дмитрий, спасибо вам за теплое общество. Люблю ностальгию с вашими песнями, хотя предпочтения в музыке вообще другие. Но работаю по ночам, город Самара на связи. Тем, кто работает, хорошей работы. Тем, кто отдыхает, прекрасного отдыха. Всех благ вам и вашим слушателям. Дорогой Дмитрий, огромное спасибо, очень вам рада. И, знаете, пишите почаще, я здесь по ночам периодически появляюсь. Екатерина Гавриленко Красноярску передает большой привет, всем, кто не спит, большой привет. Ну и песню в подарок самую хорошую. Дорогие мои, огромное спасибо, стол заказов на этом будем закрывать, хоть и жаль.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.